как же поют земляки. Эх, знай наших.

0: добрая казачка. Родная только ты.
1: Эх, Люба, братцы, 101.

приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

ни шагу назад. Пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству и сердца зову. Он пример для ребят, в ночь уходит.

Всем привет, я Руслан Олехно. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

черту слова, они словно пули, рваное небо в твоих поцелуях.

другой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай. Казак FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, когда стартует всероссийская приемная кампания в ВУЗы, сколько средств получил крымский фермер на новый комбайн и где построили детскую крепость в античном стиле. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Приемная кампания в ВУЗы стартует 20 июня. В этот день университеты начнут принимать документы от абитуриентов на все уровни подготовки. Сроки завершения набора зависят от выбранной ступени и формы оплаты. Подать заявление на бюджетные места, бакалавриат и специалитета можно до 20 июля, а для будущих магистрантов бесплатный прием закроют 20 августа. Набор студентов на платное отделение продлится до 20 сентября. Льготный микрозайм на сумму 500 тысяч рублей позволил аграрию из Красногвардейского района купить новый картофелеуборочный комбайн. Предприятие получило финансирование по специальной государственной программе поддержки. Современная техника поможет фермерам намного быстрее и эффективнее собирать урожай корнеплодов, овощей и бахчевых культур. Всего с начала года профильный фонд выдал предпринимателям более 20 займов на общую сумму свыше 10 миллионов рублей под ставку 11,6% годовых. Уникальную детскую площадку в стиле Древнего Рима открыли на территории комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе. Строители возвели для ребят античные крепости, тоннели, спуски и установили современные батуты с каруселями. Безопасные аттракционы из экологичных материалов рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 14 лет. Для

специальных гостей, также проводят интерактивные представления с полным погружением в исторический сюжет. Полноценную работу площадка начнет с 1 июня, а в перспективе организаторы построят еще 2 тематические зоны. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнечно, в Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, в Бахчисарае 26, в Ялте и Алуште термометры покажут 17 градусов, в Евпатории и Керчи ожидается плюс 20, ясная погода, в Феодосии до 18 градусов, в Севастополе по прогнозу 23 выше нуля, про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Изумрудное Джанкойского района, у вас солнечно, на термометрах плюс 24. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Пришла к нам уже прекрасная погода. Доброе утро, друзья, на волнах Казак ФМ. Самое яркое утро, окрашенное ваши любимые цвета.
1: Юля, очень здорово, что ты заметила, потому что Краснодару в этот период можно простить все. Ты едешь по городу, особенно рано-рано утром, когда пробок нет, все цветет, все благоухает. Как красиво каштаны белым цветом. Вот эти вот цветы, которые такими сиреневенькими, тоже на деревьях павловня называется, оказывается. Вот она тоже по городу распространяется. Ну, красота. Я тоже сегодня встал, хотел еще увидеть такой рассвет, но он был серенький. Дождь-то впереди будет, но все равно, он, знаешь, такой серопозитивный.
0: Надеюсь, нас обойдет. А серопозитивный?
1: Да, серопозитивный.
0: Ты разработал новый цвет.
1: Да, ну, в общем, друзья, встречайте, ведущие Юлия и Андрей будут заряжать эту неделю утро, делать его максимально интересным. Будем дарить подарки, будем общаться с вами, будем узнавать, кто с нами на одной волне. Вот, кстати, традиционно мы утро с этого и начинаем.
0: По номеру телефона вы можете позвонить нам +7 928 401 2020 и рассказать нам о ваших любимых цветах. Давайте начнем с любимых цветов в одежде. Вот сегодня Андрей пришел в горчичном цвете.
1: В пшеничном цвете.
0: Больше на горчичный похож.
1: Мужчины, это же доказано, они видят меньше цветов. Мы там сколько? Цвета 4 иногда видим. Ну, светлое и темное. А вот женщины разбираются. Кстати, это может быть, знаешь, я тоже читал, не просто горчичный цвет, а какого-нибудь цвет горчичного медвежьего ушка. Да. И такие тоже цвета есть.
0: Дорогие друзья, давайте сегодня поговорим о ваших любимых цветах. Начнем, наверное, все-таки с одежды. Вот если открыть шкаф, какой цвет там преобладает?
1: Ну-ка, проверим, давайте.
0: По номеру телефона, давай сначала, вот откуда будет первый звонок или сообщение?
1: И почему-то я ставлю сегодня вот на нашу братскую республику Адыгея. Мне кажется, что там рано-рано утром уже все проснулись и будут прям на наш номер
0: Макс свои шкафы,
1: Макс звонить.
0: +7 928 401 2020.
2: Алло, село! Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин, Оберайн, 102-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Нагинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Алло, Михалыч, трактор сломался. Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти. Ищи по-бырому, посевная встала.
7: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
8: Marketplace запчастей Гринар.ру. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок.
9: Думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина, 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8 861 207.

0: Казачье утро из центра Краснодара вещает. Это шоу «Алло, село». Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Просыпайтесь, дорогие вы наши.
1: Доброе утро.
0: Так, во-первых, 7 часов 16 минут на студийных. Мы хотим сказать, и с Юлей поспорили. Как-то по-хитрому Анна поступила. Я говорю, кто нам первый напишет? Ты сделала ставку на Адыгею. Она промолчала.
1: А я просто не успела сказать. Ты так быстро говорил. А я вообще на Сахалин хотела поставить.
0: Какой хитрый человек. Потому что первый слушатель, который написал нам на номер Макс плюс 7-928-401-2020, оказалось кто?
1: Алла!
0: Завгородняя! Алла, здравствуйте! Вот хотелось бы сказать доброе утро, но на Сахалине сейчас специально для сахалинцев объявляем время 15 часов 16 минут на этом замечательном полуострове.
1: Острове. Да, так, да. Пишет, привет с острова Сахалин. У меня
0: самый
1: преобладает...
0: Самый большой остров, да, у нас же в России Сахалин, поэтому и самое большое утреннее и дневное настроение у нас оттуда пойдет.
1: Именно.
0: Да?
1: У меня преобладает синий и серый цвета.
0: Угу. Вот. Ал, если есть возможность, несколько фотографий, что вас окружает, и еще раз хотим сказать... Всем тем слушателям, которые с нами на одной волне от Сахалина до Тамани, спасибо вам большое.
1: Так приятно, что нам желают просто доброе утро, шлют красивые картинки. Дарья, вам доброе утро, Хадыжинск.
0: Ну и мы тоже хотим вам посылать, потому что ваш день будет солнечный. Желтый, оранжевый, вот такой вдохновляющий, какой-то яркий. Уже хочется солнышко. И несмотря на то, что опять обещают дожди, но дожди эти уже будут такие майские. Они кратковременные и замечательные.
1: Я не хочу говорить, какие дожди у меня сегодня. Вон белые штаны. Какие дожди?
0: Дожди, а вот те люди, у которых есть огороды, они будут рады, потому что именно сейчас закладывается урожай. Поэтому пускай дождики идут.
1: Я вчера
0: Если
1: высадила.
0: Согласны, дайте тоже нам
1: Давайте,
0: обратную
1: да.
0: связь.
1: В рассаду мне покажите. Я вчера высадила. Плюс 7-928-401-2020. А мы продолжаем. У нас есть сообщение. Доброе утро. Вот и пролетели праздники Дня Победы. Хорошо отметить. А, хорошо отметили. Вам хорошая неделя, ведущий радио Казак ФМ.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам огромное. А где фотография с Добы?
0: Да.
1: Нам... А еще у нас есть сообщение с красивыми фотографиями. Боже мой, Людмила Николаевна.
0: Доброе утро, Юлия и Андрей. Солнечный Севастополь на вашей волне. Это не только наша волна, это всех наша волна. Я очень люблю цвет морской волны. Тем более он подходит под глаза. Плюс белый, красный и голубой цвет. Он любимый флаг. Доброго дня и хорошего настроения и всем слушателям Казак ФМ. Людмила Николаевна из города-героя Севастополя. Ох, как здорово, здорово мы просыпаемся, здорово идем вперед. Ну, а мы тоже хотим у вас спросить, наши дорогие слушатели, ваш любимый цвет? Вот я вчера ехал к маме, и между станицей Петровской и станицей Черноярковской остановился, и поле с одной стороны рапсовое было, а с другой стороны это пшеница. Вот она, рапсовое поле ярко-желтое, и пшеница сейчас изумрудно-зеленая. Я стоял прямо посредине и понял, что вот... Знаешь, есть такая картинка на компьютере, ну вот знаменитая, да, вот которую ты открываешь компьютер, и она такая, луга заливные. Так вот, у нас на Кубани есть места, которые интереснее и краше. Ну, а вы тоже присылайте ваши и цвета любимые, и, может быть, знаете, это все в интерьере, в одежде, в фотографиях, чтобы мы видели.
1: Номер телефона плюс 7-928-401-2020.
2: Алло, село! Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Ведется запись на оперативное лечение косоглазия и птоза взрослым и детям. Оперирует микрохирург-офтальмолог Светлана Стешкова. За 16 лет работы выполнено более 10 тысяч операций по исправлению косоглазия и птоза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 8 800 600 603. Сайт clkz123.ru.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
12: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
13: Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки? «Геоснап-Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап-Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак-ФМ», получи скидку.
14: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а наши горы были всегда?
3: Нет, Нина. Когда-то, очень давно, на месте Кавказских гор был огромный океан. Но потом, в результате движения тектонических плит, вода отступила, а складки земной коры образовали хребет, который сейчас мы называем Кавказским. Случилось это примерно 25 миллионов лет назад.
0: А как получились эти складки?
3: Давай представим, что наша планета Земля — это конфета. Снаружи она покрыта шоколадной глазурью. Это твердая земная кора. Под ней находится мягкая и тягучая карамель – магма. Это горные породы, которые растаяли, потому что под корой земли очень жарко. Все бурлит и плавится.
0: А орешек внутри земли есть, как в конфете?
3: Есть. Это ядро из плотного и тяжелого вещества. Так вот, твердая земная кора раскалывается на несколько кусков. Они называются тектонические плиты. И эти плиты могут плавать по жидкой магме, как листья по луже. Громадные плиты иногда сталкиваются и наползают друг на друга. И из-за этого возникают горы. Или образовываются гигантские складки, как на одеяле. Такие горы называют складочные. Наш Кавказский хребет образовался именно так. Но бывают и другие. Вулканические. Иногда одна плита как бы подныривает под другую и начинает толкать жидкую магму вверх. Это приводит к извержению вулканов. Магма выливается на поверхность, летят камни и пепел, но постепенно лава застывает и образует огромный холм. Он с каждым новым извержением становится больше, и получается вулканическая гора. Конечно, все это происходит очень и очень медленно, десятки миллионов лет.
0: Так медленно! А я так хотела посмотреть, как рождается гора.
2: Папа знает.

0: Утро, добрые казаки и казачки. 7 часов 29 минут в краевой столице. С вами Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк. И мы продолжаем.
1: Доброе утро. Так, ой, у нас пошли сообщения. Итак,
0: до этого не было.
1: Ну вот сейчас прям понасыпало, такой перерывчик у нас был. Владислав нам написал сообщение. Мне очень нравится зеленый. Он очень теплый и поднимает настроение. Станица Саратовская. Даже фотографию нам прислали. Батут тут такой красивый. Зелень кругом.
0: А представляешь, сейчас только что человек присоединился, и ты сразу такая бабах, поднимает настроение зеленое. Только кто проснулся, друзья, сообщаем вам, что мы сегодня поднимаем настроение с помощью хорошей музыки. Мы сегодня поднимаем настроение, это вторничное, подарками и призами от радиостанции, общением и такой темой, где мы обсуждаем ваши любимые цвета. Вот что поднимает вам настроение в интерьере, может быть, в одежде.
1: Может быть, вокруг. Пейзажи.
0: Да, да, вот в этом. И замечательные виды одной из моих тоже часто посещаемых проездом станиц. Станица Саратовская. Привет, привет всему вот этому вот округу и горячему ключу тоже.
1: Вернемся, да, наверное, к Татьяне. Танечка, вы знаете...
0: Идеальное сочетание мужского и женского. Знаешь, что такое? Вот назови мне самый мужской цвет, Юль. Вот самый мужской цвет.
1: Шашлычный?
0: Абсолютно верно. Вот здесь вот, да. Вот. И тоже на фоне каких-то белых ромашек, я не знаю, как называются эти цветы, нам слушательница Татьяна прислала фотографии, где она держит блюдо с шашлыком. И там, а дальше много-много шашлыка. Видно, что выходные были действительно праздничные. Вот. Ну и следующее тоже сообщение от Татьяны. Дорогие ведущие, цвет золота, наверное, самый дорогой, что есть на Земле. И дальше фотография. Моя одноклассница на 9 мая была в городе Волгоград. До сих пор под впечатлением. Это красиво. Родина, мать золотая. Но действительно, она сейчас подсвечена так. Вот видите, в лучах заходящего солнца, еще с подсветкой. Да, дорогого стоит.
1: Ой, Танечка, спасибо вам за фотографию. Угу. Дальше. Ой, нам продолжают присылать. Алочка. Я понимаю, что сорняк, но очень красиво выглядит.
0: И знаете, что там? Любят девочки, любят мальчики. Одуванчики. Только желтые. Так, кто знает, почему часть одуванчиков желтые, а часть вот с этими белыми такими шапочками, тоже нам пишите, вот кому какие одуванчики нравятся.
1: Но с белыми мне не очень нравится.
0: С белыми не очень нравится.
1: Да, щекочет нос, как говорит мой сын.
0: Так, мы продолжаем рассказывать, и вот знаете, по данным опросам, любимые цвета россиян какие? Зеленый 20%, да, синий 19%, голубой 12%, а черный любят тоже 9%, красный 8%. Вот. А как выглядит пятерка нелюбимых цветов? Снова черный, очень много нелюбимых. Любят, это 18%. Коричневые, ну так себе, 16%. Красный недолюбливают, розовый и фиолетовый, примерно там от 6 до 8%. При этом 26% россиян отметили, что для них нет цвета, который бы вызывал негативные эмоции.
1: У тебя есть цвет, который ты прямо скажешь, ой, вот этот я не люблю?
0: Ну, наверное, я вот 26% россиян, хотя я могу пересмотреть к концу нашего эфира, если нам помогут наши слушатели. Вообще нужно сейчас линеечку со вторника, с утреннего вторника просмотреть, и я тебе скажу, вот эти люблю во вторник, а вот эти вот не очень. Ну, я, наверное, весной все-таки темные цвета менее люблю, нежели белые. Нежели светлые. Да, нежели светлые. Как у вас, наши дорогие, давайте делитесь.
1: По номеру телефона +7 928 401 20.

0: Евгений из Краснодара пишет нам: цвет 5000-й купюры очень повышает настроение, когда он появляется в моей жизни. Доброе утро, наши родные! Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина.
1: Не поспоришь.
0: Не поспоришь. Я вот думаю, тоже понимаю, что как-то так случилось, что люблю этот цвет.
1: Давай быстро мы говорим о том, что мы сегодня разговариваем про ваши любимые цвета. И...
0: Да. Есть у нас такая миссия. Во вторник настроение поднять с помощью какого-то хорошего, такого, знаете, не то чтобы подарка, это приз нужно заслужить.
1: Да, это нужно приз нужно заслужить.
0: Заслужить. Нужно ответить на ряд вопросов, но тем ценнее будет победа. Совсем скоро у нас розыгрыш на радиостанции. Для этого счастливчики, набирайте номер телефона +7 928
1: 401 2020.
0: Вы вперед, вперед, победе!

0: контакта не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Как вы думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина, 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- сайте bielsi.lada.ru.
3: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните +7 978 729 45 45.
0: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 мая по адресу город Краснодар, улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Для соседа... Это всегда, пожалуйста, песня для соседа на Казак-ФМ.

0: утром, дорогие радиослушатели. Казак ФМ встречает вас рассветами, где небо нежно-розовое. Мне бы хотелось так. Трава изумрудно-зеленая и правда такая. А солнце золотое. Хотелось бы видеть его почаще.
1: Привет, родные. Привет все, кто с нами на одной волне. И я так понимаю, что не только рассветы сейчас находятся за окнами и автомобилей, и домов. Нас слушают и на Кубани, и в центральной части. Привет, север. Привет, центральная столица, да, нашего государства, Уралу. И Сибири тоже огромный привет. Дальний Восток, большая-большая любовь. Мы находимся с вами на одной волне. Это позволяет сделать не только прямое вещание, но еще и наши социальные сети. Поэтому присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. И также очень много полезного есть на сайте kazak.fm. Если вы где-то что-то пропустили, особенно вот были знаковые передачи на этих праздниках, на этих выходных, обязательно вернитесь, посмотрите, ну и вы получите те самые яркие, интересные эмоции. Кстати, по поводу яркости, мы сегодня говорим о...
0: цветах мы сегодня говорим.
1: О цветах. И хотим, чтобы цвета вам принесли подарки, поэтому прямо сейчас активируем рабочий номер телефона для того, чтобы была возможность разыграть. Напоминаем, что вы должны сейчас звонить по номеру.
0: +7 928 401 2020. Ну, а пока Андрей активирует номер телефона, мне бы хотелось спросить вот у вас, дорогие слушатели, а вы вообще знаете, что цвета влияют на сознание и на подсознание? Ну, например, исследования показали, что синий цвет может повысить продуктивность и создать спокойную атмосферу, что объясняет, знаешь, вот это... Часто офисы делают такого цвета.
1: Угу. Ну, я тебе могу сказать, что и у меня дома тоже синего, наверное. Ну, вот у меня бело-синее все практически.
0: Я обожаю синий цвет. Просто в дичайшем восторге. Но, знаю, также исследования говорят о том, что красный может повышать артериальное давление и увеличивать частоту сердцебиения. Это сигнализирует организму об опасности или срочности. И вообще, это, знаешь, как... физиологическая реакция, которая вот дается на свет. Поэтому меньше красного в вашей жизни.
1: Смотри, у нас все давным-давно в Краснодаре придумали.
0: Телефон.
1: Да, придумали все, потому что выйди на улицу красную, там много зеленого. Все идеально, все идеально. Но у нас есть человек, который дозвонился. Доброе утро. Алло, доброе утро, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Рустам.
1: Рустам, мы переходим с вами в рубрику.
3: Послесловица.
1: Рустам, подскажите, пожалуйста, откуда вы звоните? Слышим, что в дороге находитесь.
2: Я звоню из Горячего Ключа.
1: О, замечательный город-курорт, максимально близкий к нашей краевой столице, который мы очень любим. Рустам, предлагаем вам сейчас сыграть с нами и получить приз. Для этого нужно будет прослушать послесловицу. Ну, это такая пословица, которая чем-то должна завершаться. Но чем решаете вы? Это должна быть либо интересная, либо правильная
0: версия.
1: Версия, да, такое продолжение.
0: Рустам,
1: попробуем?
0: Вы готовы?
2: Хорошо, попробуем.
0: Мыло серо, да моет.
1: Все связано с цветами. Вот знаете, там...
2: Да, как еще раз?
0: Мыло серо, да моет.
1: Ну, вот если мы возьмем серый цвет и его помоем, то каким он станет?
0: Нет, если взять серый кусок мыла и помыть черные руки, то будет... Руки будут...
2: Бело.
1: Следующая, ну такая детская. Ну, замечательно, да.
0: Но я написала так, как ее Даль придумал. Так
1: Даль придумал, хорошо. Да. Потому что у нас же на вкус и цвет
0: фломастеры
1: разные. А здесь, знаете, как звучит? На вкус и цвет мастера. На вкус и цвет
0: мастера.
1: Ну, там одно слово такое коротенькое, из трех букв состоящее.
2: Нет.
1: Мне кажется, что у вас сегодня замечательный день, Рустам. По-моему, вы, да, два из трех уже ответили. Ну, давайте финалочку.
0: Черная коровка дает белое...
2: молоко.
0: Всегда оставляю напоследок самое сложное.
1: То есть ты, Юль, не верила в то, что Рустам сможет угадать, какого цвета
0: я
1: дает...
0: Я не знала, что будет Рустам сегодня нам звонить.
1: Рустам, во-первых, мы вас поздравляем. Вы становитесь спасибо, в этот вторник победителем утреннего шоу. С вами скоро свяжутся специально обученные люди для того, чтобы вручить вам приз от радиостанции. Ну, а вы тогда приветами и поздравлениями тоже делитесь.
2: Да, мы всегда слушаем Казак ФМ. Вот сын набрал сейчас ваш номер и с первого раза дозвонился.
1: А как зовут,
0: как зовут сына?
2: Марк,
1: спасибо тебе большое за то, что ты вот так вот и родителей вовлекаешь, и сам всегда с нами на одной волне.
0: Папа поделится с тобой подарком.
1: Мы тебе специальный подарок сегодня тогда
0: передадим.
1: Вот. А сколько тебе лет, Марк?
4: 8.
1: Вот это будет специальный...
4: 9 было 5 мая.
0: Он забыл, да, что ему 5 уже плюс 1
1: плюс
0: год
1: годик,
0: добавился.
1: Да. Вот так вот с семьей хорошо идете вперед. Еще раз, кому приветы?
2: Ну, привет передаю маме и сестре.
1: Здорово.
0: Отлично. А, Рустам, скажите, любимый цвет?
2: Любимый цвет красный.
0: А твой Марк? Синий.
1: Вот смотрите, поэтому у вас в семье и гармония, потому что мы только что зачитали, что синий цвет, он успокаивает, а красный, он побуждает чему-то делать. И вот такая как раз перемена, смена деятельности, это как раз и есть. В общем, вы в отдыхе живете, в городе Герой, вернее, в городе курорте Горячий Ключ. Да. Спасибо вам большое, Рустам. Марк, тоже тебе большой-большой привет. Ну, а мы продолжаем эту праздничную поздравительную рубрику, которая перетекает в ленивые варенички.
0: По номеру телефона вы можете нам позвонить или написать. +7 928 401 2020.
3: Алло, село! Эх, Люба, братцы! 108 FM

0: утро, все, кто с нами на одной волне. С вами Андрей Мартынюк.
1: И Юлия Кирюшина.
0: И наша рубрика...
2: Ленивые Лоренечки.
1: Ну, уже... Ой. Ну, это вдруг я не поняла еще, что пора работать. У нас с самого, наверное, начала эфира еще пришло сообщение от Дианочки. Дианочка, это тоже наша постоянная радиослушательница, пишет, ну что нужно нам обязательно поздравить всех медсестричек.
0: Всех медсестричек с...
1: Да. Mm-hmm. Значит, пишет, с днем медицинской сестры. Сегодня мы поздравляем всех на свете медсестер за бесценный труд и помощь. Низкий наш вам всем поклон. Вот такие прекраснейшие поздравления Дианочка передает. Простите, что не по теме, ничего страшного. В варенечках можно все. Она такая, милые нам сердечки нам шлют. Друзья мои, а можно я тоже передам небольшое поздравление?
0: Конечно, конечно, можно.
1: Потому что 10 числа был день рождения у бабушки моего супруга. Угу. Бабушка Тая, она меня всегда слушает, говорит, я прям с тобой на работу хожу, поэтому, бабушка Тая, вам огромнейший привет еще раз. Самые теплые поздравления вам от меня, от нас всех, от нашей большой семьи Кирюшиных. Обнимаем, ценим, любим и просто целуем ваши руки за пирожки, которые вы нам приносите. Это большая-большая любовь. Поэтому... Друзья мои, не забывайте о том, что теплые поздравления, теплые слова, объятия – это то, что необходимо нашим близким, и никогда не скупитесь. И вы можете передавать теплые приветы через нашу радиостанцию по номеру телефона +7 928 401 20 20. У нас летят поздравительные открытки, еще пока еще я могу.
0: Зачитать. Ну, да. Я думаю, что мы сегодня будем это делать на протяжении всего нашего эфира. Просыпайтесь с нами, пойте с нами, танцуйте с нами.
2: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич». Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить. Время брать.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, когда стартует всероссийская приемная кампания в ВУЗы, сколько средств получил крымский фермер на новый комбайн и где построили детскую крепость в античном стиле. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Приемная кампания в ВУЗы стартует 20 июня. В этот день университеты начнут принимать документы.

документы от абитуриентов на все уровни подготовки. Сроки завершения набора зависят от выбранной ступени и формы оплаты. Подать заявление на бюджетные места бакалавриата и специалитета можно до 20 июля, а для будущих магистрантов бесплатный прием закроют 20 августа. Набор студентов на платное отделение продлится до 20 сентября. Льготный микрозайм на сумму 500 тысяч рублей позволил аграрию из Красногвардейского района купить новый картофелеуборочный комбайн. Предприятие получило финансирование по специальной государственной программе поддержки. Современная техника поможет фермерам намного быстрее и эффективнее собирать урожай корнеплодов, овощей и бахчевых культур. Всего с начала года профильный фонд выдал предпринимателям более 20 займов на общую сумму свыше 10 миллионов рублей под ставку 11,6% годовых. Уникальную детскую площадку в стиле Древнего Рима открыли на территории комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе. Строители возвели для ребят античные крепости, тоннели, спуски и установили современные батуты с каруселями. Безопасные аттракционы из экологичных материалов рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 14 лет. Для юных гостей также проводят интерактивные представления с полным погружением в исторический сюжет. Полноценную работу площадка начнет с 1 июня, а в перспективе организаторы построят еще две тематические зоны. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнечно. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, в Бахчисарае 26, в Ялте и Алуште термометры покажут 17 градусов, в Евпатории и Керчи ожидается плюс 20, ясная погода, в Феодосии до 18 градусов, в Севастополе по прогнозу 23 выше нуля, про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Изумрудное Джанкойского района, у вас солнечно, на термометрах плюс 24. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
3: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
2: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Ну ж, если вы после этой песни Надежды Бабкиной спите, то тогда я не знаю, как вас поднимать. Доброе утро, наши родные. 8:17 в Краснодаре. Ну, особый привет сегодня мы передаем на остров Сахалин. 16:17 на этом замечательном острове, где нас также слушают. И в эфире утреннего шоу
1: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. Сегодня мы начинаем это утро теплых оттенков. Знаете, чашечка ароматного чая, как лучи восходящего солнца, как улыбка близкого человека. Вообще, вот хочется о цветах сегодня поговорить. У нас есть звонок, насколько уже.
0: Да, вновь переносимся в горячий ключ. Андрей, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Андрей. Доброе, Юля. Доброе утро, вся Кубань.
1: Доброе утро.
0: Андрей, вот расскажите, бодрость жителей горячего ключа во вторник, рано. Откуда так? У нас и в Максе, в нашем сообщении, много. И звонки идут из горячего ключа. Что происходит?
2: Ну, как в песню Виктора Цоя, если солнце проснулось, значит, нам вставать не лень.
0: Да, действительно. Ой, это моя любимая песня. Начинается новый день, и машины туда-сюда, и пускай звучит волна Казак ФМ, а нам звонят люди из горячего ключа. Спасибо большое за эту песню. Так,
1: Андрей, мы сегодня говорим о цветах. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас любимый цвет?
2: Да, конечно.
1: Это какой? И почему?
2: Это фиолетовый.
0: Интересно.
2: Очень загадочный цвет. Вообще, значит, художники его называют многоцветный аметист. Почему? Потому что, значит, под разными ракурсами в этом цвете очень много оттенков.
0: Так, а где он проявляется в вашей жизни? Это одежда, это, может быть, цвет вашего автомобиля, это какие-то интерьерные, экстерьерные
2: цвета? Это, наверное, расширенный диапазон моей жизни, моего увлечения. Вот характеризует вот именно фиолетовый цвет.
1: А чем вы увлекаетесь?
2: Ну, скажем так, моя работа, значит, это сельское хозяйство. Я в горячем ключе являюсь еще председателем ассоциации «Народный фермер». Вот, так что вот, спектр вот моих увлечений очень широкий. Вот, ну и многие мои знакомые, друзья смеются, значит, что есть у моей семьи еще такое увлечение. У нас с моей супругой 10 внуков.
1: Вот это увлечение! Вот это, каких цветов только нет.
0: Мне кажется, что, Андрей, в определенный момент вы можете сказать... Знаете, вот человек, который идет легко по жизни, может сказать, да мне все фиолетово, вот то, что это... Я сам знаю, как мне и что делать, в том числе и детей, и внуков. А еще у нас на Кубани, я тоже сейчас подумаю, пока вы рассказываете, очень любят этот цвет, хотя мы же мужчины, может быть, не так хорошо разбираемся. Вот синенькие можно назвать фиолетовенькими? Ну, они же по факту...
2: Но у баклажана у него фиолетовый цвет.
0: Да, это же не...
2: Это один из моих любимых овощей.
0: Вот, я здесь тоже с вами полностью согласен. Поэтому... Ой, спасибо вам большое. Так, кому еще приветы будем передавать? Вот из горячего ключа, Андрей, от вас лично.
2: Ну, сегодня я хотел бы поздравить с днем рождения нашего сына. Панасенко Дмитрия Андреевича. Ему сегодня 31 год.
1: Поздравляю.
2: Он является отцом 5 прекрасных деток. Вот. И сейчас он несет службу, значит, в специальной военной операции.
0: Дай Бог здоровья, Дмитрию Андреевичу. Дай Бог, чтобы вернулся с победой, как и все наши бойцы, которые сейчас защищают. С праздником вашу семью. Андрей, через вас передаю вновь привет в горячий ключ. И спасибо за то, что находитесь с нами на одной волне. Мы идем дальше, просыпаемся вместе. А кто-то уже и обедает с нами, а кто-то уже... И вот, опять же привет Сахалину. Вот, все это идет.
1: И... А давай передадим еще один привет. Тут он мне пишет человек.
0: Давай.
1: Сообщений. Доброе утро. Из города Севастополя. Макара. Он передает привет Александру и Елене Николаевне и моему учителю Сауле Кархажановне из города Севастополь. И прислал нам кота на
0: На заборе в окружении персиков. Это тоже здорово.
1: Макар, огромнейший тебе спасибо и большой-большой привет и тебе лично от нас, от ведущих вообще от станции «Казак ФМ».
0: Ну, а мы идем дальше. Мы идем дальше. Будьте с нами на одной волне. Хорошая музыка продолжает эфир. А вы на наш номер Макс плюс 7-928-401-2020 присылайте ваши географические точки, где вы нас слушаете. Присылайте фотографии и ответ, какой же цвет вам максимально сегодня поднимает.

0: Частушка для казака от Анны Григорьевны из станицы Старо-Леушковской.
1: Когда гложет грусть тоска, казак FM включаю, настроение свое мигом поднимаю.
0: Реклама на казак FM.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
0: Каждый день на Казак FM душа поет о воле.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Цимбалы – национальный и музыкальный символ Беларуси. Это народный инструмент в виде плоского деревянного корпуса в форме трапеции с металлическими струнами, по которым ударяют двумя деревянными палочками или молоточками. История цимбал древняя. Они упоминаются даже в библейских псалмах. А в Беларуси этот инструмент появился примерно в 16 столетии, когда молодежь стала чаще бывать в западных странах и, возвращаясь, привозила с собой новые предметы и идеи. Так цимбалы появились у белорусов, и зазвучали они на народных гуляниях и на свадьбах. Одни мастера крепили инструмент к столу во время игры, другие ставили на колени, третьи подвешивали ремешками на плечах. Традиционно корпус цимбал делают из клена, а деку — из высокогорной резонансной ели. Колотушки для игры либо деревянные, либо обтянутые кожей. Цимбалы имеют очень богатые звучания. Они могут играть и как фортепиано, и даже как колокола. Тембр инструмента светлый и нежный, яркий и протяжный. Сегодня цимбалы популярны во многих странах, но именно белорусский народ называет их своей душой.

0: русская девчонка русая. Хочу переадресовать все это моей соведущей Юлии Кирюшиной. Доброе утро,
1: Юля. Доброе утро, Андрей Мартынюк.
0: И доброе утро все наши слушатели. Все, кто с нами на волне Казак ФМ. 8:35. И действительно, радиостанция Казак ФМ поднимает настроение всем национальностям и нашей Кубани, и нашей России, все, кто нас слушает. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что достаточное количество национальных передач вы можете прослушать не только в прямом эфире, но еще и тоже зайдя на сайт kazak.fm. Обязательно интересуйтесь вот этой информацией, много интересного. Добро пожаловать на наш сайт. Угу. Ну, идем дальше. Мы сегодня говорим о ваших любимых цветах, и я заметил, что с возрастом, ну вот, вкусы на цвет меняются. Раньше мне больше нравились какие-то яркие цвета, максимально такие, ну, есть у меня в гардеробе вещи, особенно на Олимпиаде 2014 года. Я куртку приобрел. Ну, вот,
1: разноцветную.
0: Да, разноцветную. Очень хорошего качества, до сих пор хожу, но понимаю, что сейчас хочется более сдержанного. Вот у тебя как?
1: Да, особенно сегодня твой горчичный пиджак. А я вот с тобой не соглашусь, потому что вот у женщин так вообще не работает. У нас цвет всегда по настроению, а не по возрасту. Вот, знаешь, я хотела вчера надеть сегодня голубую рубашку, но, проснувшись сегодня утром, я поняла, что мне нужна просто бело-зеленая. Вот, понимаешь, тут...
0: Но это, в первый это... рабочий день, Юля, ты имеешь
1: не работает.
0: Право хранить ворчание, поворчать, что... Что-то тебе нравится, что-то не нравится. Вот. Самое главное, чтобы наши слушатели поднимали себе настроение с помощью этого.
1: И у нас есть сообщение.
0: Доброе утро, дорогой казачок, ведущий. У природы все гармонично и красиво. Сочетание красок просто незабываемо. Мне лично больше всего по душе синий и все его оттенки. А сейчас очень радует молодая зелень деревьев и желтизна рапсовых полей. Лидия из Калининграда. Района.
1: Лидия, какие красивые цветы вы нам прислали. Это же что-то буйство красок. Это очень круто.
0: Остановись мгновение, ты прекрасна. Ну и следующее сообщение.
1: Николай Николаевич нам пишет. Доброе утро, Казак ФМ. Всем радиослушателям Казака. Все цвета хороши. Все это часть нашей природы. Какие красивые фотографии. Я сегодня прям в восторге от того количества картинок, которые нам присылают. Так. Причем это прям к фотографии из телефонов наших радиослушателей.
0: Вы нас радуете, и мы тоже хотим вас порадовать. Не переключайтесь, сейчас хорошая музыка. Ну а затем по путешествиям по Краснодару расскажем вам, куда пойти, что посмотреть в нашем городе. Можете и карандаши брать с записными книжками. Не стоит надеяться только на память в первый рабочий день. Но если что, напоминаю, что все повторы знаковых передач вы можете найти на нашем сайте kazak.fm, либо есть записи у нас в группе ВКонтакте. И на наш номер Макс +7 928 401 2020 присылайте ответ на вопрос. Какие цвета вам поднимаются?

0: 8:46 в краевой столице. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и наша рубрика
1: «Куда пойти, что посмотреть?» в нашем-то Краснодаре.
0: Юль, раз уж мы сегодня говорим о тех местах, вот, и если объединить это все с темой счастья, наверняка каждый из нас выбирает автомобиль, цвет автомобиля тоже по душе, да? И, ну, в идеале бы казалось.
2: Потому что идеале бы казалось.
0: Да, ну, и можно там это подтвердить, можно разочаровать себя, вот как я с черным цветом автомобиля. Когда-то мне казалось, что это замечательный цвет, но как только он у меня побывал, я понял, что никогда больше черного автомобиля не буду покупать, вот. Вам рекомендую отправиться 13 мая в 19:00 в Центральный концертный зал на спектакль «Запчасти для счастья». И вот что общего между любовью и автомобилем? И то, и другое нуждается в ремонте, особенно когда что-то идет не так. И в этой зажигательной комедии один случайный визит превращает обычный вечер в настоящий любовный квест с непредсказуемыми поворотами. Поэтому
2: отправляешь. Вот, это после ремонта машины ты решил «Запчасти для счастья». И про счастье, и про любовь, и про машины, да?
0: Да, да, потому что без автомобиля как-то грустно и не весело, а с ним все хорошо. У казака должна быть хорошая машина всегда под седлом.
2: И у меня следующее. Лошадка. История нелюбви. А спектакль в Краснодаре пройдет 14 мая в 20:00. Вот ты же знаешь, что практически вся мировая драматургия, она строится на теме любви.
0: Ну, вообще, все в жизни про любовь.
2: Да, ну так часто складывается, что мы не видим судьбы персонажей, знаешь? Угу. Вот задумываешься ли ты о том, что происходит в жизни самих актеров, режиссеров, там, других служителей церкви, хотел сказать, сцены. Те, кто обычно, вот, знаешь, не видно. И вот этот спектакль, он как раз-таки будет про закройщицу пошивочного цеха. Это моноспектакль, не просто история, это взгляд за кулисы человеческих судеб. И я думаю, я просто почитала об этом спектакле и думаю, что нужно обязательно туда сходить, чтобы посмотреть. Как вот там, знаешь, все говорят про любовь, вот у тебя первый спектакль про любовь, а это про нелюбовь, которая передается по наследству.
0: Mm-hmm. Ну, для кого-то нужно тоже так пострадать вместе с...
2: Ну, это прям драматургия, да. Поэтому есть люди, которые это очень любят, поэтому я решила, что нужно отправить наших слушателей туда.
0: Ну, а кому хочется легкости, пожалуйста, в Краснодаре это есть оперетта. И 13 мая в музыкальном театре мюзикл навсегда, так и называется этот спектакль. Большое путешествие по страницам популярнейших мировых мюзиклов. Вот хотите легкости? Добро пожаловать. Мы город, который может себе это позволить, и край, который может себе это позволить. Ведь тогда минимум каких-то негативных эмоций, все весело, легко. Я люблю мюзиклы, я люблю нашу премьеру, и люблю наш музыкальный театр, поэтому рекомендую.
2: Говорят, что там невероятные костюмы, угу. Что там хореография вот такая будет приближена к оригиналам, поэтому там вообще будет супер. Я
0: Знаешь, как мы можем говорим сегодня про цвета, которые есть в вашей жизни. Есть такое у артистов золотая коллекция. Вот это, наверное, про это, да, когда золотая коллекция мюзиклов мировых, поэтому отправляйтесь, ну и тоже давайте нам обратную связь. Понравилось, что можно подкорректировать. 8-928-401-2020 это круглосуточный номер МАКС, по которому вы можете отправлять любую информацию. Будем рады, как мы, утренние ведущие, так и наши коллеги, которые будут продолжать эфир. Ну а впереди рубрика «Ленивые
2: варенички».
0: Давайте поздравлять, давайте радоваться, давайте этот день делать бодрым совместно.
3: Эх, Люба, братцы! 99.

0: сегодня тоже немного ленивые, мне кажется, после трех выходных. Но мы никогда не будем лениться читать ваши сообщения, принимать ваши звонки. И сейчас как раз-таки мы хотим передать поздравления от внуков. Бабушке Валентине Петровне. Бабуля, дорогая, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем жизненных сил, мирного неба над головой, счастливых дней, много энергии, нескончаемого здоровья, благополучия. Пусть радуют родные, ничего не огорчает. Всегда будет хорошее настроение. Сердце не знает обиды и разочарования. Оставайся такой же мудрой, замечательной, веселой, энергичной. Береги себя и радуйся каждому дню.
1: И вот эти вот аплодисменты. Валентина Петровна,
0: мы присоединяемся. Надеюсь, что вы нас сегодня слушаете. Давай немножко почитаем еще сообщения.
1: Давай. А может быть, немножко почитаем. Пока ты открываешь, я хочу признаться любви к Краснодару. Вот еще раз. По-моему, этому городу в мае можно простить все. Потому что сейчас еду, как цветут каштаны красиво, как красиво. Вот зелень так наполняет город, что хочется дышать, хочется радоваться, особенно в такие праздники, как 9 мая, которые мы недавно всей страной праздновали. Здорово, здорово, здорово. И следующее сообщение, которое к нам пришло от абонента.
0: Абонента с матрешкой. Да. Матрешка Иванова написано. Из Волгограда.
1: Город-герой, да.
0: Доброе утро. Любимые. Ну как же вообще? Я не могу. Мой любимый цвет белый. Символ доброты и чистоты. А еще обожаю белые пушистые пионы. Лучше ничего нет. Желаю всему кубанскому краю. Да. Почему? Тепла, классно. Солнышко. А казакам крепкого здоровья. А вообще, каждое утро начинается с вашей радиостанции. Да что-то мудро, почти круглосуточно. Один раз вызвали полицию из-за громкости. Приезжает наряд, хотели составить протокол, а молодой сержант спрашивает, что слушали-то? А я отвечаю, Казак ФМ, а он говорит, одобряю. Федя, протокол отменяем. На этот раз просто предупреждение.
1: Ну, да, знаете, что я тоже могу сказать, что не женское это дело молчать. И продолжайте слушать радиостанцию Казак ФМ.
0: Может, не так громко, но... Да. Она, наверное, хотела разбудить всех соседей. Это правильно. Мы же здесь каждое утро с 7 часов будем всю Россию.
1: Ну, это мы сделаем тему отдельной передачи для того, чтобы как-то наладить гармонию и взаимопонимание между соседями. Хорошая тема. Спасибо большое Волгограду за эту поддержку, за эту историю. Ну, а мы идем дальше. Будем поднимать настроение с помощью хорошей там музыки.
0: Очень хорошей музыки. А вы можете также продолжать нам писать в наш мессенджер Макс по номеру телефона +7 928 401 2020. Присылайте свои красивые фотографии. Мы просто сегодня в диком восторге.
1: И как нас называют, такой кубанский край, пускай

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, когда стартует всероссийская приемная кампания в ВУЗы, сколько средств получил крымский фермер на новый комбайн и где построили детскую крепость в античном стиле. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Приемная кампания в ВУЗы стартует 20 июня. В этот день университеты начнут принимать документы от абитуриентов на все уровни подготовки. Сроки завершения набора зависят от выбранной ступени и формы оплаты. Подать заявление на бюджетные места, бакалавриат и специалитета можно до 20 июля, а для будущих магистрантов бесплатный прием закроют 20 августа. Набор студентов на платное отделение продлится до 20 сентября. Льготный микрозайм на сумму 500 тысяч рублей позволил аграрию из Красногвардейского района купить новый картофелеуборочный комбайн. Предприятие получило финансирование по специальной государственной программе поддержки. Современная техника поможет фермерам намного быстрее и эффективнее собирать урожай корнеплодов, овощей и бахчевых культур. Всего с начала года профильный фонд выдал предпринимателям более 20 займов на общую сумму свыше 10 миллионов рублей под ставку 11,6% годовых. Уникальную детскую площадку в стиле Древнего Рима открыли на территории комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе. Строители возвели для ребят античные крепости, тоннели, спуски и установили современные батуты с каруселями. Безопасные аттракционы из экологичных материалов рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 14 лет. Для юных гостей также проводят интерактивные представления с полным погружением в исторический сюжет. Полноценную работу площадка начнет с 1 июня, а в перспективе организаторы построят еще две тематические зоны. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнечно. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, в Бахчисарае 26, в Ялте и Алуште термометры покажут 17 градусов, в Евпатории и Керчи ожидается плюс 20, ясная погода, в Феодосии до 18 градусов, в Севастополе по прогнозу 23 выше нуля.

Про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Изумрудное Джанкойского района. У вас солнечно, на термометрах плюс 24. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Эй, просыпаемся!
1: Ох, вот в песне-то просила только что Дрозды, и Бабанюра пришел. Настроения нет, потому что никто не говорит привет. Так как не говорит, если ваши любимые ведущие Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина только что на всю нашу необъятную... заявили, что привет, казаки и казачки, привет всем, кто слушает нашу радиостанцию. Это вторник, 9 часов 8 минут, мы перешли в третий час нашего шоу, а это обозначает, что будет еще и полезная информация от нашего гостя. Сегодня мы рассуждали, и вы нам писали, и рассказывали в своих сообщениях на наш номер Макс о том, какие цвета делают ваш день интереснее. Мы здесь от рапсовых полей до таких, я так понимаю, что...
0: Да. Цвета шашлыка.
1: От океанских просторов острова Сахалин до... Это Марк, да, писал? Или Макар писал, Макар. Да, из Севастополя, да, тоже
0: да.
1: Синие дали. И для того, чтобы сберечь зрение, мы пригласили к нам в эфир специального гостя. Совсем скоро у нас в студии врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники New Vision Асиет Азметовна Хабаху расскажет нам, как сберечь ваши драгоценные глаза. Присоединяйтесь к эфиру, это можно будет сделать еще и в видеотрансляции. Вот, ну и под нашей видеотрансляцией мы будем ждать
0: вопросы.
1: Если сложно с видеотрансляцией, присылайте вопросы на номер МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Тоже постараемся максимально интересные вопросы осветить в эфире нашей радиостанции.
0: Ну а пока... мы много чего сегодня уже посмотрели с Андреем, много чего почитали. Ну а еще есть сообщения. Позвольте мне их прочитать, пожалуйста. Парочку.
1: Соизволяю.
0: Игорь пишет: я всегда выбирал черный цвет. Мой первый автомобиль был черным. И я до сих пор помню, как гордился им. Черный — это классика. Он подходит ко всему. В одежде я предпочитаю тоже все черное. Ну, как бы без ярких красок.
1: Ну, не знаю, у меня был черный автомобиль, я могу сказать, что...
0: На меня тоже было жарко, ужас.
1: А еще, когда ты его моешь, то ты его никогда не сделаешь кристальным, вот таким кристально-черным. Поэтому...
0: Это точно, вот я согласна.
1: Не моя история.
0: Ну, особенно в нашем жарком крае черный — это вообще неподходящий автомобиль. А Татьяна Тимрюк: я обожаю желтый цвет. У меня есть любимое желтое платье, которое люблю и надеваю на праздник. В нем меня сравнивают с солнышком. Я говорю, что я выгляжу как весна.
1: Ну, это еще раз подтверждает, что женщине многое не надо, женщине нужно все. И выглядеть как весна. Мое любимое время года. Наши дорогие, наши любимые, еще раз всем добрейшего времени, потому что нас слушают в разных часовых поясах. Присоединяйтесь к видеотрансляции и к нашей группе ВКонтакте. Сейчас хорошая музыка, и будем отвечать на ваши вопросы. Так как же все-таки поддержать свое зрение?
2: Чистушка для казака от Анастасии Богдан из станицы Шкуринской.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: программа содержит рекламную информацию.
1: Доброе утро, казаки и казачки! Доброе утро, все, кто на волне радиостанции «Казак ФМ». С вами утреннее шоу «Алло, село». Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк и тот гость, который нам сегодня поможет и расскажет, как распознать глаукому, сохранить зрение надолго. Гость в студии, врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники «Невижн» Асиет Азметовна Абаху. Доброе утро, Асиет
2: Азметовна. Доброе утро. Доброе утро.
1: Ну, у нас накопились вопросы.
3: На самом-то деле, доктор, многие слышали про глаукому. Объясните, пожалуйста, что это такое?
2: Глаукома – это такая коварненькая болезнь, которая поражает постепенно зрительный нерв и ухудшается качество зрения.
1: Угу. Вот. А говорят, что при глаукоме можно полностью потерять зрение. Правда это или запугивание? И если лечиться у хорошего врача, то как этого избежать?
2: Правда, но с большой оговорочкой, что слепнут те, которые не вовремя, так скажем, проходят лечение, то или иное, да? То есть глаукома – это хроническая болезнь, можно сравнить как с диабетом. То есть постепенно-постепенно ухудшается качество зрения. Но при своевременном выявлении такого диагноза можно это предотвратить и достаточно сохранить качественное зрение.
3: А скажите, пожалуйста, а что происходит с глазом при глаукоме?
2: Значит, это можно сравнить, наверное, с мячиком, с наполненным мячиком. Uh-huh. Значит, в глазу происходит отток внутриглазной жидкости. При глаукоме отток внутриглазной жидкости ухудшается, то есть шарик уплотняется и начинает давить на зрительный нерв. И вследствие начинают гибнуть клетки зрительного нерва, и качество зрения уже меняется. То есть картинка привычная, она очень сильно меняется в худшую сторону.
3: Она становится мутной.
2: Становится мутной, становится суженной, как через трубку смотрит пациент, как будто бы. Вот. Но, к сожалению, эту симптоматику выявить в начальных стадиях глаукомы не удается, как правило. То есть пациенты ощущают такую картину тогда, когда уже, к сожалению, клетки очень сильно уже погибли.
1: Так, давайте так, вот тогда поговорим о том, на какие же звоночки мы должны ориентироваться. И особенно это касается, ну, наверняка, людей с опытом, пожилых людей. Это тоже большая часть нашей радиостанции. И вот на что в первую очередь нужно обращать внимание? На боль, на изображение, на картинку, для того, чтобы понять, что нужно обратиться к специалисту.
2: Ну вот, опять-таки повторюсь, что действительно на начальных стадиях звоночков, как правило, никаких не бывает. Поэтому мы всегда рекомендуем всем пациентам после 40-летнего возраста своевременно, ежегодно проходить диагностику. Нужно будет обращать внимание обязательно в анамнезе, есть ли в семье кто-нибудь с глаукомой. Бабушки, дедушки, неважно, родители. Здесь генетическая предрасположенность, она имеет место быть.
1: То есть, если в вашей семье есть носители этого заболевания, тогда нужно более тщательно и к своему зрению относиться.
2: Да, на самом деле это очень классно. Да? Почему? Потому что здесь можно будет отслеживать этот процесс и приостановить действительно глаукому на самых-самых ранних стадиях и сохранить до конца жизни качественное зрение. Поддерживающую терапию назначить пациенту, наблюдаться и своевременно приостановить. Но звоночками тревожными должны быть такие симптомы, как боль в глазу, покраснение сильное в глазу, туманность появляется, да, пелена перед глазом появляется. Пациенты с глаукомой начинают ощущать ореолы вокруг лампочек в ночное время особенно. Вот эти звоночки, они действительно тревожные, и здесь нужно срочно обратиться к офтальмологу.
1: Асиет Азметовна, вот чаще всего мы не замечаем проблему, когда не болит и думаем, что все в порядке. Вот перед тем, как мы музыку пойдем послушать, давайте еще раз для всех наших слушателей, вне зависимости там, от возраста, напомним, что заниматься самолечением здесь не то, что не рекомендуется, да, это нельзя. Да, нужно обязательно обращаться к специалисту. Еще раз, периодичность обращения к врачам-офтальмологам вот, по поводу глаукомы и других заболеваний.
2: Ага. Ну, так скажем, что самолечением заниматься категорически нельзя. Угу. Почему? Потому что это опасно. Это в первую очередь опасно. Второе, это по периодичности. Значит, если пациент после 40 лет и нет в анамнезе глаукомы, то есть в семье никто не болеет глаукомой, то таким пациентам мы, как правило, говорим один раз в год.
1: Угу.
2: Обязательно осмотр с измерением внутриглазного давления. Когда есть предрасположенность, то есть в семье есть кто-то с глаукомой, таким пациентам мы говорим, что нужно будет обследоваться два раза в год. В идеале два раза в год.
1: Ну что, мы продолжаем наш эфир. Музыка. Здесь поступают вопросы там, о том, как отличить глаукому от катаракты. Об этом мы тоже поговорим. Напоминаю, что в гостях в программе «Алло, село» врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники New Vision Асиет Азметовна Хабаху. Мы призываем вас присылать ваши вопросы на наш номер 8-928-401-2020 МАКС
3: и писать под видеотрансляцией, потому что сейчас как раз-таки мы открыли и ждем ваши вопросы. Очень интересная тема. Думаю, что у наших радиослушателей однозначно будет

0: программа содержит рекламную информацию.
1: Доброе, позитивное, доброе, продуктивное, самое яркое сегодня утро, 9:30 на наших студийных часах. А у нас в студии сегодня Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк и наши гости.
2: В студии врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники New Vision Асия Тазметовна Хабаху. Доброе утро, Асия Тазметовна.
3: Доброе утро.
1: Скажите, пожалуйста, правда ли, мы будем продолжать, правда ли, что если человек стал часто менять очки для чтения, зрения, все равно вот нечеткое, это может быть не катаракта, а глаукома.
3: Чаще это все-таки катаракта, это помутнение хрусталика, да, когда происходит нечеткое зрение, туманность происходит, пелена перед глазом, да. Но к катаракте тоже может присоединяться глаукома, и здесь нужно будет действительно различать, потому что при глаукоме может быть такая же симптоматика, как и при катаракте. Ну и в целом нужно будет действительно явиться к офтальмологу для того, чтобы осмотреть глазное дно, измерить внутриглазное давление и все-таки дифференцировать такие диагнозы.
2: Я как мужчина понимаю, что здесь нужно собираться вот, и восполнять свои какие-то знания, и это тоже хорошо. Следующий вопрос, который интересует наших слушателей, давай.
1: СМС нам прислали, моя мама говорит, к вечеру вижу хуже, как будто сквозь пелену. Это возраст или стоит бить тревогу?
3: Ага, пленка или туман к вечеру. Это можно подумать просто о синдроме сухого глаза, можно подумать о каких-то воспалительных процессах, да. Также можно подумать о катаракте, можно подумать о глаукоме. То есть здесь нужно действительно различать. И я всегда говорю, лучше один раз прийти на диагностику для того, чтобы качественно проверить и уже успокоить пациента.
2: Тем более, я так понимаю, что у клиники New Vision это достаточно оперативный процесс, когда и современные машины с помощью высококвалифицированных специалистов могут это сделать. Вот сколько будет занимать по времени диагностика? Первичная какая-то.
3: Да, вы абсолютно правы. У нас в клинике New Vision есть абсолютно все для качественной диагностики, да, для того, чтобы понимать, различать и назначить достаточно качественное зрение, достаточно качественное лечение, простите. Вот. Примерно по времени диагностика занимает час-полтора максимум.
2: Так, смс-ки продолжают поступать. Светлана из Краснодара пишет. Мне 65 лет, ношу очки плюс 5. Я в группе риска, спрашивает Светлана.
3: Ну, тут интересный вопрос. Люди с дальнозоркостью, то есть люди, те, которые носят очки плюсовые, да, у них действительно группа риска больше как к закрытоугольной глаукоме. То есть люди, которые приходят на диагностику с такой рефракцией, с плюс, да, 5, и мы видим, что есть предрасположенность к глаукоме, да, закрытый угол, мы здесь своевременно проводим лазерные процедуры для того, чтобы предотвратить этот процесс. А люди, которые пользуются очками в минус, да, это близорукие люди, у них больше предрасположенность к открытоугольной, более коварной глаукоме, да, открытоугольная глаукома, когда первично она самостоятельно развивается. Вот.
2: Так, но сложные иногда бывают термины, открытые, закрытые. Опять же, напоминаю, что лучше всего обращаться к специалистам, да, с минимум раз в год, и тогда, пообщавшись непосредственно с документами, непосредственно с теми самыми обследованиями, которые предварительно будут, уже можно будет четко ответить на вопрос. Ну и сегодняшний наш эфир показывает, что всегда есть шанс, да, исправить, всегда есть шанс, надежда сделать ваше зрение лучше. Обязательно обращайтесь к специалисту. Так, еще одно сообщение, но мы об этом говорили, я думаю, что повторение мать учения. Скажите честно, если у бабушки была глаукома, мне, внуку, уже не отвертеться, это наследственное?
3: В группе риска он находится, да. То есть в 5 раз, наверное,
2: вероятность того, что
3: в 5 раз больше.
2: Глаукома.
3: Да. Но нужно будет...
2: Приговор это?
3: это не приговор. Ага. Это не приговор, это хорошо, это сигнал. Ага. Это сигнал, чтобы он почаще наблюдался и на самых нулевых стадиях приостановить этот процесс и поддерживать свою глаукому. То есть на самых начальных стадиях, когда еще качество зрения не ухудшилось и достаточно можем этот процесс продлить.
2: Угу.
1: Это на самом деле, это очень интересно. Да. Я даже задумалась о том, что надо провериться. Есть еще вопросы у нас. У нас их сегодня на самом деле очень много. Влияет ли постоянное напряжение глаз, работа за монитором или в темноте на развитие глаукомы?
3: Зрительная нагрузка за монитором, да, за компьютером, она не сильно влияет на такой процесс, на развитие глаукомы. Но если вот есть предрасположенность к закрытой, все-таки к закрытоугольной глаукоме, да, закрытый угол у пациента, то есть нарушается отток внутриглазной жидкости, особенно вот дальнобойщики, да, когда они в ночное время ездят за рулем, то есть они в темноте ездят, зрачок имеет тенденцию в темноте самостоятельно расширяться. А это плохо. Здесь может произойти действительно острый приступ закрытоугольной глаукомы, когда зрачок самостоятельно расширяется и узкий угол. Здесь человеку нужна помощь, необходима прям. То есть поэтому здесь своевременная диагностика на фактор того, что узкий угол у пациента и пациент-дальнобойщик в темноте много работает, да, здесь надо будет предотвратить такой фактор.
2: Ну, наш регион – это один из автомобильных центров страны. Здесь велика вероятность того, что каждый из нас автомобилист. Это не только дальнобойщиков, мне кажется, что мы вот автомобилисты, и у нас их тоже слушателей много автомобилистов, мы периодично отправляемся в поездки ночью. И здесь нужно быть аккуратным. И помните, что спасение все в ваших руках. Предварительная консультация с лечащим специалистом даст вам то самое спокойствие, вооружен, защищен, да. Все вперед, у тебя все получится. Следующий вопрос. Вот смотрите, интересно. Вот врач сказал, у вас глаукома, да? Это капли на всю жизнь, либо можно сделать операцию и забыть про капли, потому что, ну, достаточно, ну, вот я за себя говорю как мужчина, что мне что-то делать периодично сложно, мне лучше как-то вот... кардинально один раз, но делать это вот.
3: Ну, смотрите.
2: А что говорит медицинская наука по этому вопросу?
3: Да, смотрите, капли – это основа. Угу. Это основа, это золотой стандарт в лечении глаукомы. Да? Мы лазерное лечение проводим тогда, когда действительно на каплях, на максимальной терапии не компенсируется, не удается компенсировать полностью. Угу. Такое очень часто происходит. И мы применяем здесь лазерные процедуры, лазерная операция. Вот. Но это не говорит о том, что капли отменяются. Угу. То есть после лазера все равно какая-то минимальная терапия капелек остается.
2: Капельки
3: пожизненно, но это не приговор. Этого бояться не стоит. Я всегда говорю пациентам, чтобы не забыть, это вот как образ жизни. То есть нужно смотреть на это позитивно. То есть это хорошо. Зато чем больше вы капаете, чем правильнее вы проводите все рекомендации, исполняете их, то качество зрения, оно сохраняется на длительные года. Да?
2: То есть мы этим самым помогаем комплексно.
3: Да, да, да, разгружать глаз. То есть я даже пациентам говорю иногда, поставьте бутылечек, пузыречек от капелек рядом с зубной щеточкой, чтобы не забыть, чтобы как образ жизни. Когда капать утром и вечером, если, к примеру, два раза, да? Вот. Вот такой вот расклад.
1: Получается, капли нужно капать каждый день. Даже если зрение нормальное, ничего не беспокоит, что будет, если пропустить?
2: Недельку,
1: да.
2: В отпуск рвануть до второго в Комарово.
3: Недельку пропускать это недопустимо, потому что за одну неделю, вот если мы представим, да, все-таки шарик наполненный, то есть этот шарик наполненный с давлением, сильно надавливает на зрительный нерв, и в течение недели, если в таком состоянии зрительный нерв, конечно, клеточки погибают, то есть какое-то поле, оно сужается, то есть уходит поле зрения, да, поэтому на целую неделю То есть капли отменять категорически нельзя самостоятельно. Ну, если один день, за один день ничего катастрофичного не произойдет, но неделя, это недопустимо.
2: Я напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники New Vision Асиет Азметовна Хабаху. И вот вы, Асиет Азметовна, вы лазерный хирург. Да. Лазерный хирург. И многие боятся лазера. Вот, лазерное лечение глаукомы, это больно? И долго ли происходит восстановление после операции лазером?
3: Угу. Лазерное лечение — это недолгая процедура. Это абсолютно безболезненная процедура. Угу. И я всегда говорю, это щадящая процедура. Это даже тяжело назвать операцией, наверное. Процедура проводится сидя, закапывается в глаз местные анестетики, то есть обезболивается, замораживается глазик. То есть перед пациентом стоит маленькое, небольшое оборудование. Там яркий свет, вспышки света. Процедура осуществляется в течение 5-10 минут. То есть восстановительный период мы сразу отпускаем пациента после лазера. С рекомендациями, естественно. То есть здесь такого периода, чтобы восстанавливаться после лазерной операции, нет. Нет такого понятия. То есть после лазера пациент благополучно встает и говорит мне, и это все?
1: Уже все?
3: И это все? Этого я боялся.
1: Получается, а потом у них просто наблюдение.
3: Наблюдение, все верно. Мы уже приглашаем.
2: Сегодняшний наш эфир показал, что особенно старшие слушатели по возрасту и мудрости нашей радиостанции — это очень активные люди. Мы сегодня затронули тему «Ваши любимые цвета», и люди присылают, как они празднуют. И праздник Великой Победы в лесу, шашлыки, на огородах. А вот пожилые пациенты с глаукомой, насколько им нужно бояться вести тот самый обычный образ жизни? Можно ли париться в бане, поднимать тяжелые ведра с картошкой, ну или вообще огородом заниматься, нервничать? Вот что реально опасно, а что просто страшилки?
3: Ага. Ну, смотрите, бани, сауны посещать, в принципе, можно, если давление внутриглазное сохраняется в норме, да, то есть без фанатизма, естественно, можно будет посещать. Здесь ограничения в плане именно подъема тяжести, наклона вперед. Почему? Потому что при натуживании увеличивается давление, давление в сосудах, в глазу. Это может действительно повлиять на зрительный нерв очень сильно. Ну, грубо говоря, есть бабушки, дедушки, которые не могут расстаться с огородом, да? И я всегда говорю, если вы сидите на скамеечке тяпочкой там, все дела свои делаете, пожалуйста, ради бога. Самое главное — не тягать тяжести.
2: Ну, для этого есть дети и внуки. Я предлагаю все-таки сыночек, корзиночек не воспитывать, а мудро, как поступили и наши предки, и родители, перераспределять. Так, у нас в гостях врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники New Vision Асиет Азметовна Хабаху. Подключайтесь к нашей трансляции. Продолжаем.

0: программа содержит рекламную информацию.
1: Аршин Сахун сказал: давайте до свидания, гудбай, до свидания, а мы говорим: доброе утро!
2: Доброе утро, Краснодар, доброе утро, Юг, доброе утро, все, кто с нами на волне Казак-ФМ.
1: На часах 9:50 в студии Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк и наши гости.
2: Врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники New Vision Асиет Азметовна Хабаху. Асиет Азметовна, добрейшего.
3: Доброе утро.
2: Продолжаем отвечать на вопросы наших слушателей. Вижу, что вот сейчас звонок у нас идет, но я попрошу вас звонить, наши дорогие слушатели, когда идет песня. Тогда мы сможем обработать и быть вам максимально полезными.
1: Мы так. Уже отвечали на вопросы в мессенджерах, ответили и Нине, и Татьяне. Но у нас пойдем дальше, да?
2: Угу, давай. Так, следующий вопрос.
1: Назовите, пожалуйста, 3 простых привычки на каждый день, которые помогут сохранить зрение и подружиться с глаукомой, если она уже есть.
3: С удовольствием поделюсь. Старайтесь спать на высокой подушке, чтобы голова была приподнята на 30 сантиметров примерно. Давление внутриглазное имеет тенденцию ночью самостоятельно, естественным путем снижаться. Второе, все-таки я рекомендую не пить более 2-3 чашечек кофе в течение дня.
2: Это тоже дает давление, да?
3: Да, тоже
2: поднимает.
3: Поднимает, да, давление. Ну и в целом жидкости, да, за раз пить большое количество воды тоже не рекомендовано. То есть употребление большого количества за раз воды может тоже привести к повышению внутриглазного давления. Третье, что бы я хотела порекомендовать, это прогулки на свежем воздухе обязательно. Солнечную особенно погоду, это очень благоприятно влияет на отток внутриглазной жидкости, на нашу глаукому. Вот. Ну что, глаукома — это не конец, это не приговор, а повод заботиться о себе еще чуть внимательнее.
2: Мы напоминаем, что такое есть золотое правило: не занимайтесь самолечением. Если есть какие-то вопросы, даже, казалось бы, вам максимально начальные, да, обратитесь к специалисту, в данном случае к офтальмологам, и получаете ответ. Вот, кстати, как только мы за эфиром начали расспрашивать о техническом оснащении, глаз у Асиет Азметовны заблестел вообще по-доброму, улыбка. Вот. Расскажите, пожалуйста, так все-таки, что помогает клинике New Vision добиваться высоких результатов и помогать людям? Это все-таки профессионализм, техническое оснащение. Вот расскажите о вашей работе.
3: Да, с удовольствием расскажу. Профессионализм — это в первую очередь. Мне очень сильно повезло с коллегами, потому что я работаю с самыми умными, самыми хорошими коллегами. Второе, что бы я хотела сказать, это про наше оборудование, да, высокотехнологичное. Наше руководство сделало все для того, чтобы проводить пациентам достаточно качественную диагностику, качественное лечение. Я горжусь тем, что наши пациенты, приходя к нам, они уходят с улыбкой на лице. Не с грустью, а с улыбкой на лице. Так еще дело в том, что они приводят своих родственников на следующий день. Так что я горжусь работать в нашей клинике, на самом деле, среди своих коллег, среди такой обстановки, атмосферы, где есть все, чтобы работать.
1: Вот Андрей прав, что глаза у вас правда блестят, когда вы говорите о работе.
2: Мне кажется, что в современном мире работает та самая рекомендация, когда мы передаем именно своим родным и близким ту самую энергию, что там хорошо, там сделали, посмотри на меня, вот это лучшее подтверждение качества. А, кстати, мы здесь-то в центре Краснодара находимся, понятно, что горожане имеют доступ, а вот как дела обстоят, могут ли обратиться представители
1: региона,
2: хуторов, сел, станиц, что здесь клиника New Vision предлагает?
3: Да, да, приезжают к нам сдалека. Пациентов очень много у нас приезжают с разных городов. У нас есть выездная диагностика, кстати, у нас есть автобус, который вывозит на диагностику нашего врача, проводит по местности диагностику, формируется группа определенных людей, да, которые планируют операцию. То есть наш автобус выезжает в определенные дни, собирает пациентов, привозит к нам. Трансфер. То есть, это очень удобно. Одним днем мы проводим лечение оперативное, катаракты, да, на второй день после контрольного осмотра этот автобус снова собирает наших пациентов и отвозит по домам. Очень такое удобное
2: Спасибо, да. Да, да, да, да, я взял на карандаш эту заметку о том, что все здесь комфортно и качество услуг на высоте. Асия Тазметовна, немного времени остается. Вот, опять, у вас есть возможность обратиться к слушателям. Может быть, мы о чем-то не поговорили, но вы бы сделали акцент именно на этой рекомендации. Ну и вообще, как врач-офтальмолог, как лазерный хирург клиники New Vision, что бы вы посоветовали всем нашим слушателям?
3: Я бы все-таки посоветовала не заниматься никогда самолечением.
2: То есть непонятные капли из интернета, непонятные капли из рецепты, народные
3: какие-то травки. Да, не просить помощи по телефону, по сообщениям. Почему? Потому что клиническая картина той или иной патологии, она может быть сходна, но лечение здесь абсолютно разное. Чтобы одно лечение не спровоцировало другие осложнения, да, здесь действительно надо явиться на прием к офтальмологу, где офтальмолог тщательно смотрит на щелевой лампе, передний отрезок, задний отрезок, и понимая тот факт, что есть та или иная патология, здесь уже целенаправленно назначить лечение. Самолечением заниматься категорически нельзя.
2: Необходима консультация специалиста, возможно, противопоказания. Это не просто лозунг, это действительно напрямую связано со здоровьем. И только грамотная консультация специалиста, основанная на лабораторных исследованиях с помощью там, машин, умных машин и умных людей, которые получили специальное образование, даст вам ту самую правильную картину. Ну и дальше дорожная карта.
1: Мы благодарим вас. Большое вам спасибо за то, что вы ответили на все наши вопросы, на вопросы наших слушателей. Это действительно был очень полезный эфир.
3: Вам спасибо.
1: Для нас. Поэтому, что мы хотим сказать?
2: Берегите здоровье. Вот у нас сегодня много практических советов было от врача-офтальмолога, лазерного хирурга клиники New Vision Асиеты Азметовны Хабаху. Берегите себя и своих близких. Если есть какие-то вопросы, задавайте, но лучше обращайтесь к специалистам. Если со зрением, вот клиника New Vision. Если нужно, знаете, как тоже вас поднимать рано-рано утром, это все тоже вот сюда, в утреннее шоу Алла Сила.
1: Поэтому

звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, что подскажет родителям горячая линия Роспотребнадзора, почему Севастополь вошел в десятку лучших регионов страны и где стартовал прием заявок на творческие курсы для бойцов. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха и безопасности товаров открыл Роспотребнадзор с 11 по 22 мая. Специалисты ведомства ответят на вопросы о качестве одежды, обуви, игрушек и питания для ребят. Родители также могут узнать список медицинских документов для отправки ребенка в лагерь и правила дезинфекции в оздоровительных центрах. При необходимости юристы службы помогут составить претензию продавцу некачественных товаров или подскажут, как правильно подготовить детей к первой поездке на отдых. Номера телефонов опубликованы на сайтах региональных управлений ведомства. Севастополь вошел в топ-10 регионов России по уровню патриотического воспитания молодежи. Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи оценил уникальные практики города и количество профильных объединений по итогам 2025 года. Особое внимание эксперты уделили работе поста номер один у мемориальной стены, где школьники несут почетную вахту уже 53 года. Традиция не прерывалась ни на день с момента основания, а в 2022 году власти закрепили эту практику в уставе города. Также высокий рейтинг подтвердили региональные проекты «Верность отцам, верность отчизне» и конкурс видеороликов «Честь имеем жить в Севастополе». Прием заявок на цикл программ «Свое искусство» открыли в Судаке на базе Академии творческих индустрий «Меганом». К совместному творчеству приглашают ветеранов, участников спецоперации и членов их семей. В этом году обучение пройдет по 5 направлениям – кино, музыка, литература, изобразительное искусство и музейное дело. Программа включает практические занятия и мастер-классы, которые помогут участникам создать собственные уникальные продукты в сфере культуры. Зарегистрироваться на курсы можно на официальном сайте арт-кластера. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнечно, в Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, в Бахчисарае до

26. В Ялте и Алуште термометры покажут 17 градусов. В Евпатории и Керчи ожидается плюс 20, ясная погода. В Феодосии до 18 градусов. В Севастополе по прогнозу 23 выше нуля. Про зонтики можно не вспоминать. Привет отправляем в село Отрадное Бахчисарайского района. У вас солнечно, на термометрах 25 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут экономить на всем, кроме праздника. Только наши соседи могут не выбрасывать использованную одноразовую посуду, а моют ее и убирают в шкаф со словами «А вдруг пригодится?». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
0: Шутки,

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж жене звонит по телефону. Жена трубку берет, говорит: алло. Так, Катюха, давай решай быстрее. Ты куда больше хочешь поехать отдыхать? На море или в горы?
2: Ой, я даже не знаю. Ну, наверное, на море, там солнечно, там. А в горах свежий воздух. А почему такая спешка? Ты что, решил путевки прямо сейчас покупать?
1: Так, какие путевки, откуда бабки? Я просто освежитель воздуха покупаю. Тебе какой, с морским запахом или с лесным? Я уже на кассе стою.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Друзья, я Валерий Семин. Рад приветствовать вас на волнах радио «Казак FM».
1: Далеко, далеко журавли полетели, оставляя поля

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, что подскажет родителям горячая линия Роспотребнадзора, почему Севастополь вошел в десятку лучших регионов страны и где стартовал прием заявок на творческие курсы для бойцов. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха и безопасности товаров открыл Роспотребнадзор. С 11 по 22 мая специалисты ведомства ответят на вопросы о качестве одежды, обуви, игрушек и питания для ребят. Родители также могут узнать список медицинских документов для отправки ребенка в лагерь и правила дезинфекции в оздоровительных центрах. При необходимости юристы службы помогут составить претензию продавцу некачественных товаров или подскажут, как правильно подготовить детей к первой поездке на отдых. Номера телефонов опубликованы на сайтах региональных управлений ведомства. Севастополь вошел в топ-10 регионов России по уровню патриотического воспитания молодежи. Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи оценил уникальные практики города и количество профильных объединений по итогам 2025 года. Особое внимание эксперты уделили работе поста номер один у мемориальной стены, где школьники несут почетную вахту уже 53 года. Традиция не прерывалась ни на день с момента основания, а в 2022 году власти закрепили эту практику в уставе города. Также высокий рейтинг подтвердили региональные проекты «Верность отцам, верность отчизне» и конкурс видеороликов «Честь имеем жить в Севастополе». Прием заявок на цикл программ «Свое искусство» открыли в Судаке на базе Академии творческих индустрий «Мегано». К совместному творчеству приглашают ветеранов, участников спецоперации и членов их семей. В этом году обучение пройдет по 5 направлениям – кино, музыка, литература, изобразительное искусство и музейное дело. Программа включает практические занятия и мастер-классы, которые помогут участникам создать собственные уникальные продукты в сфере культуры. Зарегистрироваться на курсы можно на официальном сайте арт-кластера. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнечно. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, в Бахчисарае до 26. В Ялте и Алуште термометры покажут 17 градусов. В Евпатории и Керчи ожидается плюс 20, ясная погода. В Феодосии до 18 градусов. В Севастополе по прогнозу 23 выше нуля. Про зонтики можно не вспоминать. Привет отправляем в село Отрадное Бахчисарайского района. У вас солнечно, на термометрах 25 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ». We'll be right back.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут отмечать свое 70-летие и полную выплату ипотеки в один день. Это наши соседи читают все надписи на заборах, а объявления на подъезде о сборе денег на ремонт прочитать не могут. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, поздравь меня. Моя пошла в спортзал за классной фигурой.
1: О, Петрович, поздравляю. Это теперь ты больше не увидишь дома макароны, котлеты, беляши и сосиски в тесте. Вот тебе и
0: О как.

Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра. Извинись.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему у нас нет клюва, а у птиц есть?
3: Потому что так сложилось в результате эволюции. Ведь человек и птица питаются разной едой. Если бы у человека был клюв и не было рук, мы бы не превратились в человека разумного.
0: А зачем птице клюв?
3: О, Нина, на самом деле для очень многих вещей. Клюв для птицы так же важен, как и крылья. С его помощью птица добывает и измельчает пищу. Благодаря клюву птицы могут общаться между собой, передавать какую-то информацию или выражать эмоции. Ты же уже видела многих птиц, и у всех клювы абсолютно разные.
0: Почему?
3: Потому что все они едят разную пищу. Например, у журавлей крепкие и прямые клювы. С их помощью эти птицы добывают не только лягушек, моллюсков, насекомых и рыбок, но и корешки, луковицы, зеленые побеги, семена. А еще это опасное оружие, которым они могут лишить хищника, в том числе человека, например, зрения.
0: А у орлов клюв кривой.
3: Правильно, это признак хищника. Такой загнутый вниз клюв помогает разрывать мясо на куски. А у кого большой клюв, похожий на сачок?
0: У пеликана, чтобы ловить рыбу.
3: Точно, но клюв нужен не только для питания. С его помощью птицы приводят в порядок оперение и строят гнезда. А некоторые даже используют в ритуалах ухаживания за партнером.
0: Пап, а как ты за мамой ухаживал, если у тебя клюва нет?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приехал мужик в гости к знакомому в деревне. Зима, мороз, тот сидит на печке, довольный, на гармошке играет. Здорово.
2: Здорово.
1: А где жена-то твоя?
2: А вон она на улице дрова рубит.
1: Слушай, ну это как-то неправильно. Ты тут в тепле на гармошке играешь, а она на морозе дрова рубит.
2: Не, ну а что я могу поделать, ежели она на гармошке играть не умеет?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, что подскажет родителям горячая линия Роспотребнадзора, почему Севастополь вошел в десятку лучших регионов страны и где стартовал прием заявок на творческие курсы для бойцов. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха и безопасности товаров открыл Роспотребнадзор. С 11 по 22 мая специалисты ведомства ответят на вопросы о качестве одежды, обуви, игрушек и питания для ребят. Родители также могут узнать список медицинских документов для отправки ребенка в лагерь и правила дезинфекции в оздоровительных центрах. При необходимости юристы службы помогут составить претензию продавцу некачественных товаров или подскажут, как правильно подготовить детей к первой поездке на отдых. Номера телефонов опубликованы на сайтах региональных управлений ведомства. Севастополь вошел в топ-10 регионов России по уровню патриотического воспитания молодежи. Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи оценил уникальные практики города и количество профильных объединений по итогам 2025 года. Особое внимание эксперты уделили работе поста номер один у мемориальной стены, где школьники несут почетную вахту уже 53 года. Традиция не прерывалась ни на день с момента основания, а в 2022 году власти закрепили эту практику в уставе города. Также высокий рейтинг подтвердили региональные проекты «Верность отцам, верность отчизне» и конкурс видеороликов «Честь имеем жить в Севастополе». Прием заявок на цикл программ «Свое искусство» открыли в Судаке на базе Академии творческих индустрий «Меганом». К совместному творчеству приглашают ветеранов, участников спецоперации и членов их семей. В этом году обучение пройдет по 5 направлениям – кино, музыка, литература, изобразительное искусство и музейное дело. Программа включает практические занятия и мастер-классы, которые помогут участникам создать собственные уникальные продукты в сфере культуры. Зарегистрироваться на курсы можно на официальном сайте арт-кластера. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнечно. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, в Бахчисарае до 26. В Ялте и Алуште термометры покажут 17 градусов. В Евпатории и Керчи ожидается плюс 20, ясная погода. В Феодосии до 18 градусов. В Севастополе по прогнозу 23 выше нуля. Про зонтики можно не вспоминать. Привет отправляем в село Отрадное Бахчисарайского района. У вас солнечно, на термометрах 25 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
0: Casa.

Друзья, здравствуйте! Это дневная программа по заявкам. Начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен наш Макс для ваших сообщений. Пишите, звоните, кому как удобней. Практически целый час в нашем распоряжении. Я начать хочу с приятного события. Сегодня день рождения у красивой, яркой, талантливой женщины, создателей, владелицы семьи ресторана в родной кухне «Диканька», «Стан», «Вакула» и «Пять традиций» Владилены Грединой. Дорогая Владилена, принимайте самые теплые поздравления от всей нашей команды, лично от генерального директора радиостанции «Казак-ФМ» Яна Старожук. Ваша деятельность – это не просто бизнес, а это настоящее служение традиции родной кухни и культуры. Вы создаете вокруг себя такую особую атмосферу, где сочетаются теплота, вкус и, конечно же, искреннее гостеприимство. Мы от всего сердца желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых творческих идей и проектов, которые будут также самобытные, так же глубоки, как и те, которые вы уже создали. Пусть ваше любимое дело процветает, а каждый новый день приносит радость и вдохновение. От всей души, Владилена, поздравляем вас от всей команды радиостанции «Казак-ФМ». Ну и, конечно же, для хорошего настроения, для красивой женщины, красивая песня о красивой жизни. Всего самого доброго вам.

0: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай 2 500 391 после 493. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский. То, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
5: Тогда важно, где проект собираете.
4: И где?
5: Профимол. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
4: То есть можно собрать весь проект сразу?
5: Да, «Профимол», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вареночки! Вареночки! На «Казак-ФМ».
8: Звонок у нас раздался из Новочербиновской. Валентина, здравствуйте вам, добрый день.
9: Здравствуйте.
8: Слушаем.
9: Алло?
8: Да, слушаем вас, Валентина.
9: Я тороплюсь поздравить двух замечательных людей. Сульга Сергея Андреевича и Волик Дарью Андреевну. Они вчера отметили юбилейный день рождения. Ребята, мира вашему дому, счастья вашему сердцу, мечтам поскорее сбыться, желанием осуществиться, всем близким удач и достатка, любимым тепла и внимания, душе два крыла сияющих, судьбе поворотов сказочных. Пусть счастье повсюду вас находит и удаются все дела. Пусть все, что с вами происходит, добавит радости, тепла. И подарок песни.
8: Какие замечательные пожелания. Пусть обязательно все так и будет. Дорогие именинники, приветствуем вас также от коллектива нашей радиостанции. Дай вам Бог всего самого хорошего. «Земляне» с песней «Трава у дома» для вас.

0: Ручки на Казак.ФМ.
1: Друзья, не забывайте про нашу электронную почту. Она очень легкая. Вареник@казак.фм. Пишите сюда, если вам удобно. Главное, куда бы вы ни писали, не забывайте, пожалуйста, подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. А звонок у нас в следующий раз дался из Новомышастовской. Лариса, здравствуйте вам. Добрый день.
2: Здравствуйте. Я хочу передать поздравления для своей мамы из Новомышастовской, Зинченко Тамаре Степановне. Ей сегодня исполнилось 78 лет. Я желаю ей здоровья крепкого, чтобы она не грустила и не скучала. Мамочка, я хочу, чтобы ты услышала это поздравление и улыбнулась. Ты знала, что в твоей жизни есть я, твоя дочь, которая тебя очень любит и всегда нуждается в тебе. И просто послушала песенку.
1: Да, песня, кстати, скажет сама все за себя. И в подтверждение слов любви и нежности от Ларис, которые прозвучали для вас, Тамара Степановна самыми теплыми поздравлениями, в том числе и от коллектива нашей радиостанции группы «Фристайл». С днем рождения, мама!

0: «Частушка для казака» от Тамары Юренко из Лабинска.
1: Разверни гармонь, мой милый, а я буду подпевать. Звонким голосом казачий край родимый прославлять.
0: Реклама на «Казак FM».
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Каждый день на «Казак-ФМ» душа поет о воле.

0: Казак-ФМ.
1: А мы продолжаем, друзья. Это дневная программа по заявкам. На всякий случай быстренько напомню наши цифры. Прямой эфир. Дозвониться можно по телефону 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен наш Макс для ваших сообщений. Ну и электронная почта вареник@казак.фм. Удобнее писать, пишите, все зачитаю. Из Краснодара у нас следующий звонок раздался. Людмила, здравствуйте вам, добрый день.
2: Да, добрый день.
1: Рассказывайте.
2: Хочу поздравить юбилеем нашу любимую мамочку Шелученко Ольгу Георгиевну. Хотим пожелать тебе, мамочка, много здоровья, долгих лет жизни. Пусть теплота твоих рук согревает наши сердца. Ты самое дорогое и ценное в нашей жизни. Ты самая добрая и самая нежная. Желаем тебе много любви и счастья, твои дети и внуки.
1: А песню-то какую красивую, Людмила, в вашу честь Ольга Георгиевна попросила, заказала. Я с удовольствием тоже послушаю вместе с вами. Дорогая именинница Ольга Георгиевна, принимайте поздравления и от коллектива нашей радиостанции. А знаете, что самое приятное? Вот несколько сообщений, которые уже прозвучали, звонки. Я вижу, что они продублированы в сообщениях. Но ведь самое важное, это когда дозвонится в прямой эфир лично. Вот так вот, немного с дрожинкой в голосе сказать любимой маме или любимому папе или близким, родным людям, как вы их любите, как вы их поздравляете. Это дорогого стоит. Поэтому, друзья, набирайте наши цифры 8-928-401-2020, дозванивайтесь, поздравляйте лично. Дозвонившиеся еще и песню могут заказать. Ну, а если вдруг нет возможности, конечно, тогда пишите, все зачитаю. Зарина Тилидзе с песней «Мама». Для вас, Ольга Георгиевна.

0: Дюймочки на Казак ФМ.
1: Очень красивая, очень душевная песня. Мы продолжаем. Город Ейск у нас на связи. Анна Алексеевна, здравствуйте вам. Добрый день.
2: Я хочу поздравить дочечку свою, Подхалюзину Ольгу Анатольевну. Дочечке,
1: пожалуйста,
2: исполняется 59 лет, короче говоря. Вот. Она очень хорошая хозяечка, умничка, мама. Двое детей в нее. Работает в садике она. Хорошо, ну, хороший работничек, ее хвалят там. Вот. И вообще хорошая дочечка. Помогает во всем, везде кругом. Вот. Я ее просто обожаю, люблю как дочечку. Больше всех. Вот. И хорошую песенку люблю.
1: Да, хорошо. Вы попросили красотульчику, я с удовольствием поддержал ваш выбор. К сожалению, редко эта песня звучит. Татьяна Рогозина ее исполняет. Вот, Ольга Анатольевна, вам подарим в день рождения. Оставайтесь всегда красотулечкой. Пусть будет много счастья в вашей жизни, успеха. Всего-всего самого хорошего. И, конечно же, дорогая Анна Алексеевна, вас как мамочку хочется отдельно поприветствовать и поздравить с днем рождения дочери.

0: Казак-ФМ.
1: А мы продолжаем, друзья. Есть время еще набрать наш студийный 8-928-401-2020. Напомню, что к этим же цифрам подключен наш МАКС для ваших сообщений. И электронная почта также к вашим услугам. Вареник@казак.фм. Куда удобнее, пишите. Очень много сообщений. Сейчас порцию зачитаю еще. Если что, вдруг отдельным выходом все дочитаю. Не беспокойтесь, ни одно сообщение не останется без внимания. Прямо сейчас у нас звонок из города Саки. Крым на связи. Любовь Васильевна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: В этом году исполняется 60 лет, как я закончила сачную среднюю школу отдел. Угу. Мне очень хочется пожелать своему любимому 11-классу всего самого доброго. Даже я так растерялась, что я дозвонилась. Передайте, пожалуйста, до моих 15-м песню в исполнении Елены Валерьевны, только что вам присветитесь на ее
1: посвете. Да, Любовь Васильевна, так это я растерялся, когда услышал. 60 лет, да какие же вы молодцы. Вам, дай бог здоровья, почаще, ну вот как-то держать, поддерживать, да, связь со своими одноклассниками. И всем, конечно, хочется пожелать, чтобы там спустя 60, 70, 80 лет окончания школы, чтобы вот эта связь, она никак не прерывалась. И Казак-ФМ тоже способствует поддержанию этой самой связи. Дозванивайтесь, передавайте привет одноклассникам. Да не важно, 60 или 6 лет назад вы закончили школу. Главное, поприветствовать и сказать: а, ребят, я вас помню. Добрый день, наш казачок. Сегодня свой юбилейный день рождения. 60 лет отмечает любящая жена, добрейшая теща, мама из станицы Новокорсунской, Лымарева Наталья Ивановна. У нее двойной праздник, Международный день медицинского работника. Она продолжает работать в Новокорсунской участковой больнице. Здоровья крепкого, счастья, успеха, удачи, любви родных и близких. С большой любовью дети, внуки, родственники, брат, мама, жители улицы Красной, 35, родственники и коллеги по работе. Наталья Ивановна, с двойным праздником вас поздравляем от всей души и от коллектива нашей радиостанции. Добрый день, Алексей. Всех земных благ вам. Спасибо. Я хочу поздравить моих дорогих внучек с днем медицинской сестры. Одна работает в диализном центре, а другая в гинекологии. Это Дегтяренко Диана и Дегтяренко Анна. Прекрасные наши медсестры. Хочу поздравить вас с Международным днем медицинской сестры и ваш профессиональный праздник. Пожелать женской нежности, мужского терпения, детской доброты и искренности, а еще выдержки, мудрости и всегда отличного настроения. Ваша бабушка Вера и дедушка Петя Пищулины из Гулькевича подписались. Поздравляем от души. Диана, Анна, приветствуем вас и от коллектива нашей радиостанции. Ну, давайте еще одно сообщение. Поздравляю с днем рождения добрейшего души человека Виктора Николаевича Иванова. Уважаемый Виктор Николаевич, с днем рождения поздравляем, финансовой стабильности желаем, здоровья, счастья, оптимизма, крутых подъемов, яркой жизни, стабильности, любви и мира, благополучия и позитива. С уважением к вам, Виталий и Людмила из Абинска, и вам, Алексей, хороший рабочего дня. Спасибо большое. День у меня сегодня будет долгий. Еще в вечерних вареничках мы с вами услышимся. Поэтому спасибо большое. Виктор Николаевич, поздравляем вас.

0: на Казак FM.
1: Звонок у нас раздался из Павловской. Валентина Михайловна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Сегодня день медсестры.
1: Угу.
2: Международный. А у меня невесточка, Елена Гактана Алексеевна, медсестра, работает в ТРБ, в хирургическом отделении, уже более 26 лет. Вообще она и как болит хорошая, человек хорошая, мама, бабушка. В общем, хочу пожелать ей трудовых успехов, как говорится, счастья, здоровья, чтобы детки слушали, чтобы в жизни все везло, все было хорошо. Просто волнуюсь.
1: Да все хорошо, пока все отлично.
2: Слава тебе. Главное, да. Бог им здоровья, чтобы они детей подняли, внуков. Ну, в общем, чтобы...
1: И правнуков, чтобы подняли, чтобы на все хватило сил, здоровья и успехов в работе, конечно же. От души присоединяюсь. Добрый день, Алексей. Поздравьте, пожалуйста, мою доченьку Руслану с днем медсестры из Армавира, отделение урологии. Это Эдуард прислал сообщение. С удовольствием, дорогая Руслана, с праздником вас. Ну и для всех вас, дорогие медсестры, медсестрички. Алексей Чумаков в нашем эфире. Сразу после песни отдельно выход под ваши сообщения. Все буду дочитывать, друзья, поэтому есть у вас еще пару минут дописать и отправить.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Ну и к вашим сообщениям, друзья, перехожу. Все почитаем, дочитаем. Сегодня свой личный праздник. 77 лет отмечает симпатичный, улыбчивый, добрый, всегда позитивный Виктор Николаевич Иванов из Плодородного. Поздравляем! Здоровья, долголетия, всех благ земных. Мы знаем, вы достойны их. Привет вашим родненьким. Всем мы из хутора Труд. Всем, кто на любимой радиоволне, волшебных денечков и хорошего настроения. Виктор Николаевич, приветствуем. Так, здравствуй, радио Казак-ФМ. Варенички сегодня от всей души поздравляем с днем медсестры, доченьку Вежину, Анастасию Сергеевну из Краснодара. Дорогая моя доченька, ты выбрала одну из самых важных и благородных профессий, где каждый день это возможность помогать людям, дарить им надежду и поддержку. Ты обладаешь не только профессиональными знаниями и навыками, но и огромным сердцем, добротой и состраданием. Пусть твоя работа всегда приносит тебе радость и удовольствие, а каждый день будет наполнен положительными эмоциями и приятными моментами. С любовью и гордостью за тебя, твоя мама и все родные Среднего Челбаса. Анастасия, поздравляем вас. Также и от Казак-ФМ. Добрый день, Казак-ФМ. Хочу передать привет своим родным и близким из Гастагаевской, Анапы, Новороссийской, Голубицкой и поселка Волна. Дмитрий из Гастагаевской. Вот хорошо, Дим, да, что есть копипаст. Можно не напрягаться так, просто копировать каждый день. И все. Большой привет от Ленуськи из Ивановска. Есть семья Ковалевых. Поздравляет любимую доченьку Викторию с днем рождения, с 14-летием. Тебя наше счастье, здоровье, успехов в учебе, исполнение всех желаний. Мы тебя очень любим. Но по поводу песни напомню, чтобы заказать песню, нужно дозваниваться в прямой эфир. А так, конечно, с удовольствием поздравляем и присоединяемся ко всем пожеланиям. Так, здравствуйте, варенички. Обращаемся с огромной просьбой. Хотим поздравить свою коллегу с днем рождения, Лахину Викторию Георгиевну. День рождения был 9 мая, в День Победы. Проживает именинница в Дмитриевской Кавказского района Краснодарского края. Работает специалистом первой категории администрации сельского поселения. Виктория отзывчивый человек, грамотный специалист, добрая, любящая мама, жена и бабушка. Желаем лишь большого счастья. Живи без ограничений и тревог. Пусть только радость и удача переступают твой порог. С удовольствием вас поздравляем и приветствуем от коллектива нашей радиостанции. Хотим поздравить от всей нашей семьи бабушку Ольгу Леонидовну. Ей сегодня 70 лет. Пожелать здоровья, долгих лет жизни, успехов, удачи, больше улыбок. Очень ее любим, ценим. Это Кристина от всей семьи подписалась. И мы тоже присоединяемся. Поздравьте любимую мамочку и тещу с юбилеем. Желаем всего самого наилучшего и долгих лет. Андрей и Людмила, забыли указать, как зовут вашу мамочку? Дорогие ведущие, спасибо за прекрасное чувство, которое вы дарите слушателям. Марасина Нина Ивановна поздравляет своего родного брата Адам Ивана Андреевича с 76-летием. Желает крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого хорошего, чего можно пожелать брату от сестрички.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие новые правила сдачи на водительские права вступили в силу, когда прозвенят последние звонки в школах Ялты и что подготовили для севастопольцев на акции «Ночь музеев». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Новые правила сдачи экзаменов на водительские права вступили в силу сегодня. Теперь практический экзамен в ГАИ должны назначить в течение 60 дней после успешной сдачи теории. Сам результат теоретического тестирования по-прежнему действует полгода, после чего его придется пересдавать. Кроме того, правительство ужесточило наказание за использование телефонов, наушников и любых шпаргалок на экзамене. Если инспектор заметит гаджет, экзамен немедленно прервут, а нарушителя не допустят к повторной пересдаче в течение целого года. Торжественные линейки в честь последнего звонка пройдут в ялтинских школах 26 мая по единому расписанию ровно в 9 часов утра. В целях безопасности все праздничные мероприятия перенесут с улиц в закрытые помещения, актовые залы, спортзалы или холлы школ. На торжественные линейки пригласят только учеников 1-х, 4-х, 9-х и 11-х классов. Остальные ребята отметят окончание учебного года в своих кабинетах на праздничных классных часах. Всероссийскую культурную акцию «Ночь музеев» проведут 16 мая на Малаховом кургане в Севастополе. Для гостей подготовят более 30 интерактивных площадок, которые расскажут о событиях от Крымской войны до современной спецоперации. Посетители увидят полевые лагеря, выставки оружия, а также смогут написать бойцам письма на фронт и научиться плести маскировочные сети. Каждые полчаса на территории мемориального комплекса будут проводить бесплатные исторические экскурсии, а завершится праздник вечером большим концертом духового оркестра. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается солнечная погода. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов. В Бахчисарае ожидается плюс 26. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 19. В Евпатории и Керчи 20 выше нуля. В Феодосии синоптики прогнозируют 18 градусов. В Севастополе по прогнозу 23. Про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Долинное Бахчисарайского района. Днем у вас солнечно, на термометрах плюс 25. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Доктор, представляете, я не сплю уже которую неделю. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Снится, что моя свекровь идет ко мне с крокодилом на поводке. Вы представьте! Вы представьте эту зверюгу, вот эти вот маленькие злые глазки, вот этот звериный оскал, вот эти вот зубища огромные. Представили? Да. Страшно? Да. Вот. А я вам еще крокодила не описала.
1: Шутки, прибаутки.
2: Когда душа по...

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Цыганочка – старинная пляска, очень любимая русским народом. Похожа она на пантомиму, участники которой показывают небольшой семейный разлад между мужем-цыганом и его женой. Их и изображает пара танцующих. Она садится между подруг, а он начинает плясать и ищет свою спутницу. Находит взглядом и поклонами приглашает ее к себе. Цыганка сначала отворачивается, но не выдерживает и идет к мужу. Пляшут вместе. Он озорной, заигрывает. Она кокетничает, плечами водит, ножками постукивает. Пляска страстная, и одежда ей под стать. Яркие рубахи у мужиков и разноцветные широкие длинные юбки у женщин. Но даже если именно такая юбка и отсутствует, это не удержит на месте, когда цыганочка звучит. Ноги сами в пляс несут, плечи в такт музыки свой танец ведут. Эх, не тело, душа гуляет, душа поет, ведь цыганочка всегда настроение создает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А кем у тебя жена работает?
2: Она у меня работает переводчицей.
1: Ух ты, а где?
2: В магазине.
1: В смысле, переводчица в магазине? Что она там делает?
2: Деньги переводит мои, падла.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: С хорошим другом свернешь и горы, гласит поговорка хакасского народа, живущего бок о бок с нами уже много веков. Их родиной считается земля между Кузнецкими горами и Саянским хребтом, или Хакасская автономная республика. Есть представители этноса и на Кубани, где постоянно прописаны 46 хакасов. Когда-то этот красивый, свободолюбивый, трудолюбивый и яркий народ звали минусинскими или абаканскими татарами. Но со временем узаконилось современное наименование – хакасы. Трудно сказать, кто их предки. Настоящий хакас выглядит так, будто чуть-чуть взял от кыргызов, чуть-чуть от уйгур, а потом эту смесь разбавила волна монгольских завоеваний. Сколько бы пришлые народы не прививали хакасам свою веру, ни православие, ни ислам толком не прижились. До наших дней большим уважением в народе пользуются шаманы, к услугам которых обращаются без стеснения и малейшего сомнения. Так же дорого, как услуги шаманов, хакасы ценят дружбу. Своим радушием они очень похожи на русских. В случае нужды делятся продуктами, орудиями труда и всем, что нужно, не требуя платы. Любого человека встречают как желанного гостя и, накрыв стол, обязательно зовут соседей. По этикету встречать гостя выходит сам хозяин дома или его ближайший родственник. В знак особого расположения хакасы здороваются двумя руками, при этом спрашивая, все ли у вас хорошо. После приветствия гостя усаживают на почетном месте, первым делом дают напиться кумысом или чаем и развлекают приличной беседой о погоде, о дороге, здоровье, и только после этого приступают к трапезе. Открою вам секрет хакасской кухни. Почти все блюда – мясо, рыбу, грибы, яйца – хакасы жарят на сметане. Так выходит и сочнее, и нежнее. Прибывшим издалека наверняка подадут талган. Археологи говорят, что его рецепт не изменился с 3-го тысячелетия до нашей эры. Пшеницу или ячмень просушивают, обжаривают и перемалывают в муку. Этот продукт полезен почти как молодильные яблоки. Едят талган, разбавляя молоком, айраном и даже жирным бульоном с зеленью и специями. К празднику из него готовят десерт, смешивая со сливочным маслом, сгущенкой или медом до густоты шоколадной пасты и скатывая в шарики. Так получаются вкусные и невероятно полезные конфеты, которых должно быть как можно больше, чтобы хватило всем.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

Сдачи на водительские права вступили в силу, когда прозвенят последние звонки в школах Ялты и что подготовили для севастопольцев на акции «Ночь музеев» в студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Новые правила сдачи экзаменов на водительские права вступили в силу сегодня. Теперь практический экзамен в ГАИ должны назначить в течение 60 дней после успешной сдачи теории. Сам результат теоретического тестирования по-прежнему действует полгода, после чего его придется пересдавать. Кроме того, правительство ужесточило наказание за использование телефонов, наушников и любых шпаргалок на экзамене. Если инспектор заметит гаджет, экзамен немедленно прервут, а нарушителя не допустят к повторной пересдаче в течение целого года. Торжественные линейки в честь последнего звонка пройдут в ялтинских школах 26 мая по единому расписанию ровно в 9 часов утра. В целях безопасности все праздничные мероприятия перенесут с улиц в закрытые помещения, актовые залы, спортзалы или холлы школ. На торжественные линейки пригласят только учеников 1-х, 4-х, 9-х и 11-х классов. Остальные ребята отметят окончание учебного года в своих кабинетах на праздничных классных часах. Всероссийскую культурную акцию «Ночь музеев» проведут 16 мая на Малаховом кургане в Севастополе. Для гостей подготовят более 30 интерактивных площадок, которые расскажут о событиях от Крымской войны до современной спецоперации. Посетители увидят полевые лагеря, выставки оружия, а также смогут написать бойцам письма на фронт и научиться плести маскировочные сети. Каждые полчаса на территории мемориального комплекса будут проводить бесплатные исторические экскурсии, а завершится праздник вечером большим концертом духового оркестра. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается солнечная погода. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов. В Бахчисарае ожидается плюс 26. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 19. В Евпатории и Керчи 20 выше нуля. В Феодосии синоптики прогнозируют 18 градусов. В Севастополе по прогнозу 23. Про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Долинное Бахчисарайского района. Днем у вас солнечно, на термометрах плюс 25. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи жалуются, что никогда не выигрывают в лотерею и при этом никогда не покупают лотерейные билеты. Это наши соседи могут несколько дней при помощи всех возможных инструментов, чертежей и подручных материалов делать поделку ребенку в детский сад. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, не скучай, я на дачу уезжаю.
1: Петрович, понял, а надолго?
0: А я не знаю, вот как теща у нас нагостится и к себе вернется, я сразу домой.

0: умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки, прибаутки.

0: ви бачили, що це?
1: Что на Кубани называют хмарой? Вот какие ответы мы получили на улице.
0: Ты бачь, как оно!
2: Ну, хмара – это, возможно, в старину так называли ветряную мельницу.
3: Хмара – это плохое состояние здоровья, когда кости ноют, суставы болят на погоду.
4: Хмара – это ассоциируется со словом «хмариться» на улице, наверное. Хмарно будет. Дождь пойдет, да, что такое?
5: Хмара, такое небо нахмуренное, и вот говорили бабушки, ой, нахмарила, наверное, дождь пойдет.
6: Хмара – это человек хмурый ходит всегда, не обязательно женщина или мужчина, недовольный чем-то. В общем, как небо без солнышка.
7: Хмара – какой-то обидчивый человек.
8: Тучи, те же хмары. Вот. И вот это и говорят, Петро, натягай шатро, либо небо набундюрилось. Вот хмары пошли, значит, все.
1: Действительно, на Кубани хмарой называют облако, темную тучу, мглу и темноту. Также в народе хмарой нередко называют нахмуренного человека. Вот то так.
0: А вы бачили, что це? Казак ФМ! Казак
9: ФМ! Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак ФМ». Всем хорошего настроения!

0: на Казак-ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят парень с девушкой на скамейке. И парень говорит: слушай, пошли в ресторан. Она говорит:
2: ой, круто, пошли.
1: Да подожди ты, дослушай. Пошли в ресторан грузин, армянин и русский.
0: Частушка для казака от Татьяны Журенко из поселка Мостовского.
2: Утром я глаза открою и включу Казак ФМ. Настроение настрою, быть веселой целый день.
0: Реклама на Казак ФМ.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас. Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
7: Для соседа.
8: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

немедленно прервут, а нарушителя не допустят к повторной пересдаче в течение целого года. Торжественные линейки в честь последнего звонка пройдут в ялтинских школах 26 мая по единому расписанию ровно в 9 часов утра. В целях безопасности все праздничные мероприятия перенесут с улиц в закрытые помещения, актовые залы, спортзалы или холлы школ. На торжественные линейки пригласят только учеников 1-х, 4-х, 9-х и 11-х классов. Остальные ребята отметят окончание учебного года в своих кабинетах на праздничных классных часах. Всероссийскую культурную акцию «Ночь музеев» проведут 16 мая на Малаховом кургане в Севастополе. Для гостей подготовят более 30 интерактивных площадок, которые расскажут о событиях от Крымской войны до современной спецоперации. Посетителей увидят полевые лагеря, выставки оружия, а также смогут написать бойцам письма на фронт и научиться плести маскировочные сети. Каждые полчаса на территории мемориального комплекса будут проводить бесплатные исторические экскурсии, а завершится праздник вечером большим концертом духового оркестра. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается солнечная погода. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов. В Бахчисарае ожидается плюс 26. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 19. В Евпатории и Керчи 20 выше нуля. В Феодосии синоптики прогнозируют 18 градусов. В Севастополе по прогнозу 23. Про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Долинное Бахчисарайского района. Днем у вас солнечно, на термометрах плюс 25. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

Там над пропастью во ржи видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли у...

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит мужик в магазин и говорит продавщице: «Скажите, а у вас есть боксерские перчатки?»
2: Она говорит: «Нет».
1: «Может быть, теннисные мячи?»
2: «Нет».
1: «Ну, может быть, хотя бы коньки?» «Мужчина, это виноводочный магазин». «Видит Бог, я хотел заняться спортом. Вот эту вот беленькую на бруньках дайте, пожалуйста».
0: Частушка для казака. От Любови Недвиги из станицы Привольной.
3: Я люблю Казак ФМ, он мне сильно нравится. Как услышу поздравления, сразу лучшее настроение.
0: Реклама на Казак ФМ.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
8: Для соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Чем длиннее был путь гостя к твоему дому, тем этот гость дороже, гласит одна из пословиц самого искреннего на свете чеченского народа. Даже здороваясь, представители этого древнейшего этноса раскрывают объятия навстречу каждому человеку. Так, сближаясь сердцем к сердцу, они выражают чистоту своих помыслов, сердечность и искренность. Во всем мире живет около 1,5 миллиона чеченцев. В Краснодарском крае их почти 3000. И это не только молодежь, приехавшая учиться или работать. Многие из них родились и выросли на Кубани. Впитали дух кубанского казачества, но при этом сохранили в своих семьях обычаи предков. Легенда гласит, что предок чеченцев Нохчо родился с железом в одной руке и сыром в другой. Это символы храброго воина и радушного хозяина. Кто хоть раз побывал в гостях у соседа-чеченца, тот знает, любого гостя они воспринимают как посланца Всевышнего. Раньше бывало так, что у путника, зашедшего в дом, не спрашивали даже имени. Кормили, поили 3 дня. И только потом интересовались, кто он, куда и зачем направлялся. Были времена, когда хозяйская дочь или невестка помогали гостю снимать сапоги и верхнюю одежду. Сегодня кое-где этот обычай сохранился. И пока хозяин дома общается с гостем, младшие женщины тихонечко приведут в порядок обувь путника. Вымоют, высушат и натрут до блеска. Один из законов хозяина, принявшего гостя, это защита его жизни, чести, имущества, иногда с риском для собственной жизни. Если даже гость позволяет себе относительную вольность, то настоящий чеченец должен относиться к нему снисходительно и терпеливо. Однако гость в чеченском доме имеет не только права, но и обязанности. Часто чеченец, чтобы угодить вам, готов снять с себя последнюю рубаху. Но если вы видите, что хозяин дома собирается зарезать барана или стратить большую сумму денег в ущерб своему хозяйству, то ваш долг – вмешаться и не допустить таких трат. В небогатой семье гость просто обязан настоять на более скромном угощении. Помните, голодным вы все равно не останетесь. Чеченские женщины всегда готовят с запасом на случай, если в дом неожиданно забредет уставший странник или компания добрых друзей.
1: Добрые соседи.
3: По пути с Казак

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ». Пойте вместе с нами –

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, что подготовили ко дню освобождения Крыма, где пройдут фермерские ярмарки и как зарождался туризм на полуострове. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Сегодня отмечается 82-я годовщина победного завершения крымской наступательной операции. Ровно 82 года назад советские войска окончательно разгромили врага на мысе Херсонес и полностью освободили полуостров от захватчиков. Военная кампания продлилась всего 35 дней, вернув в стране главную базу Черноморского флота. В честь памятной даты вечером в Дворце культуры рыбаков пройдет большой концерт с участием коллективов города. В Симферополе в предстоящую субботу пройдут

0: будущем на основе этих исторических материалов власти планируют выпустить специальные путеводители для гостей Крыма. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидаются осадки. В Симферополе воздух прогреется до 20 градусов. В Бахчисарае ожидается плюс 21. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 17. В Евпатории и Феодосии ожидается 18 градусов. В Керчи, по прогнозу, плюс 20. На градус ниже ожидается в Севастополе. Пригодятся зонтики. Привет отправляем в село Соколиное Бахчисарайского района. У вас небольшой дождь. На термометрах плюс 20. Дома вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
1: Эх, казаки, они затянули.

Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей быстрее скорости света распространяется сплетня и тратится зарплата. Это наши соседи не боятся самых страшных ужастиков, но до сих пор боятся зайца-робота из «Ну, погоди». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А можно я у тебя в сарае свои инструменты на время оставлю?
1: Да, похоже, надо все-таки в гараже ремонт делать. Сколько раз я тебе говорил, что это гараж, а не сарай.
0: Ну, выглядит как сарай.
1: Да уберусь я там скоро.

0: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
1: Шутки, прибаутки,
2: казак

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а кто не спит ночью?
3: Нина, если ты имеешь в виду людей, то не спят те, кто в это время работает. Есть такие производства, которые не останавливаются и ночью. А еще, например, врачи, полицейские или машинисты поездов работают даже когда все остальные спят. Их работа не может остановиться ни на минуту.
0: А звери?
3: Звери хоть и не работают, как люди, но среди них тоже хватает тех, кто ночами не спит. Некоторые ведут исключительно ночной образ жизни. В темное время они охотятся и добывают себе пропитание, а днем отсыпаются.
0: Это совы?
3: Да, совы и филины — это самые знаменитые неспящие по ночам. У них развиты слух и обоняние, а также зрение, которое приспособлено к темноте. Поэтому в это время суток они чувствуют себя очень комфортно. Еще по ночам не спят ежики. У них, кстати, зрение плохое, но слух и обоняние ничуть не хуже, чем у совы. Поэтому днем они спят, а ночью добывают себе еду. Их природные враги в это время в основном отдыхают.
0: А летучие мыши?
3: Они тоже охотятся в основном ночью, а днем спят в укромных местечках, например, в каких-нибудь пещерах или заброшенных зданиях. А ты знаешь, что есть животные, которые практически не смыкают глаз?
0: Ой, кто это?
3: Например, акулы. Им для дыхания нужно постоянно двигаться и прокачивать воду через жабры. Но акулы нашли выход из положения. Иногда замирают на дне, открывая и закрывая рот. Вот такой у них короткий сон. Буквально несколько минут.
0: Пап, можно я хотя бы днем буду как акула? Закрыла глазки и как будто поспала, а?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Петрович, ты мужик опытный. Многое видел, многое знаешь. Вот скажи, как понять, что алкоголь на женщину подействует?
2: Очень просто. Запомни, после одного бокала каждая женщина становится Еленой Прекрасной. После двух бокалов каждая женщина становится Еленой Премудрой.
1: А после пяти бокалов?
2: После пяти бокалов женщина становится лягушкой-путешественницей.
0: Частушка для казака от Милании Клещевой из Краснодара.
3: Зятя я слово люблю, ему варенички сварю, а потом казак включу, обедом вкусным угощу. Ой,
0: Реклама на Казак ФМ.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
8: Для соседа.
9: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, что подготовили ко дню освобождения Крыма, где пройдут фермерские ярмарки и как зарождался туризм на полуострове. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Сегодня отмечается 82-я годовщина победного завершения крымской наступательной операции. Ровно 82 года назад советские войска окончательно разгромили врага на мысе Херсонес и полностью освободили полуостров от захватчиков. Военная кампания продлилась всего 35 дней, вернув стране главную базу Черноморского флота. В честь памятной даты вечером в Дворце культуры рыбаков пройдет большой концерт с участием коллективов города. В Симферополе в предстоящую субботу пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Местные фермеры привезут свежие овощи, фрукты, мясные и молочные продукты, а также крупы и консервацию. Торговые ряды будут работать с 7 утра до 14 часов. Площадки организуют по трем адресам на улицах Киевской, Севастопольской, а также на пересечении Кечкемецкой и Белокуна. Выставку к 200-летию крымского туризма открыли в Симферополе. Экспозиция рассказывает об истории путешествий на полуостров со времен Екатерины Великой. Историки и краеведы два месяца собирали редкие фотографии и небанальные факты развития курортных городов, создания первых детских здравниц и зарождения горного туризма.

0: на термометрах плюс 20. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
1: Когда душа

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут специально отдать своего ребенка учиться на фортепиано, чтобы отомстить соседям сверху. Это наши соседи по названию Wi-Fi знают, из какой квартиры идет сигнал. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты помнишь вот самый ужасный день в своей жизни?
1: Конечно, это когда соседскому ребенку на день рождения подарили барабанную установку.

0: детская офтальмология в Новороссийске. Лечение миопии, амблиопии, косоглазия, аппаратное, лазерное и физиолечение на современном оборудовании. Прием ведет офтальмолог высшей категории Трофимова Екатерина. Стаж работы более 16 лет. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. 8-800-600-603.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
3: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
2: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
4: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акции действуют до 31 мая по адресу город Краснодар, улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Каждый день на Казак-ФМ душа поет о родителях.

мы на привале, только после смерти. И вы поплачьте обо мне хотя бы минутку, уж никогда не встречу я рассвет.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, что подготовили ко дню освобождения Крыма, где пройдут фермерские ярмарки и как зарождался туризм на полуострове. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Сегодня отмечается 82-я годовщина победного завершения крымской наступательной операции. Ровно 82 года назад советские войска окончательно разгромили врага на мысе Херсонес и полностью освободили полуостров от захватчиков. Военная кампания продлилась всего 35 дней, вернув стране главную базу Черноморского флота. В честь памятной даты вечером в Дворце культуры рыбаков пройдет большой концерт с участием коллективов города. В Симферополе в предстоящую субботу пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Местные фермеры привезут свежие овощи, фрукты, мясные и молочные продукты, а также крупы и консервацию. Торговые ряды будут работать с 7 утра до 14 часов. Площадки организуют по трем адресам на улицах Киевской, Севастопольской, а также на пересечении Кечкеметской и Белокуна. Выставку к 200-летию крымского туризма открыли в Симферополе. Экспозиция рассказывает об истории путешествий на полуостров со времен Екатерины Великой. Историки и краеведы 2 месяца собирали редкие фотографии и небанальные факты развития курортных городов, создания первых детских здравниц и зарождения горного туризма. В будущем на основе этих исторических материалов власти планируют выпустить специальные путеводители для гостей Крыма. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидаются осадки. В Симферополе воздух прогреется до 20 градусов. В Бахчисарае ожидается плюс 21. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 17. В Евпатории и Феодосии ожидается 18 градусов. В Керчи, по прогнозу, плюс 20. На градус ниже ожидается в Севастополе. Пригодятся зонтики. Привет отправляем в село Соколиное Бахчисарайского района. У вас небольшой дождь. На термометрах плюс 20. Дома вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
2: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что ремонт в 1000 дней начинается с коробки нового перфоратора у соседа в руках. Это наши соседи после 23:00 могут пойти попросить сделать музыку потише и остаться до утра. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, вот все думаю, что подарить соседям на праздник.
1: О, Петрович, езжай на дачу и подари им день тишины.
0: Ха, не дождутся. Ха-ха-ха-ха.

0: просит номер телефона, я всегда даю бабушкин. А у нас в семье по женской линии все красавицы. А она еще и поболтать любит.
1: Шутки.

0: станції. 99,2 FM в Хадижинске. Включай!
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а кто тебе больше нравится? Кролик или заяц?
3: Нина, даже не знаю. Зайцы – животные дикие, их даже не погладишь. А кролики домашние, мягкие и пушистые. Их можно потрогать, покормить и даже почесать за ушком.
0: А зачем им такие длинные уши?
3: Помнишь сказку про красную шапочку? Бабушка, зачем тебе такие длинные уши? Чтобы лучше тебя слышать, дитя мое. Вот кролику, да и зайцу тоже. Они именно для этого. Это мощный орган слуха. И работают такие уши, как локаторы. Они могут поворачиваться на 180 градусов, чтобы лучше определить, откуда идет звук и опасный ли он. Кстати, по ушам можно определить настроение кролика.
0: Как это?
3: Если он насторожился, ушки будут торчать вверх. А если спокоен и расслаблен, то можно их немного наклонить к телу. Если ужасно напуган, то уши прижимаются, чтобы прикинуться маленьким и незаметным. А еще уши помогают кроликам и зайцам регулировать температуру тела.
0: Они что, как градусники?
3: Нет, Нина, скорее как кондиционер. В их ушах очень много кровеносных сосудов. Во время жары они расширяются, тепло легче выделяется, и кролику становится прохладнее. Чем жарче климат, тем больше тепла организму нужно рассеивать. Поэтому самые ушастые зайцы – южные. А в холода наоборот – кровеносные сосуды сужаются, чтобы тепло можно было удерживать в теле.
0: Пап, а почему у нас не такие длинные уши? Нам же тоже летом очень жарко.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Заходит женщина с подростком в магазин. Подходит к прилавку и спрашивает у продавщицы: «Дамочка, скажите, пожалуйста, а сосиски поступили?» Продавщица говорит: «Поступили». Женщина поворачивается, бьет своего подростка по затылку и говорит: «Видал? Даже сосиски поступили! Один ты у меня, ирод мелкий!»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько новых объектов построят в Крыму, что высадят на улицах в Керчи и как севастопольские скалолазы покорили Тюмень. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 30 новых объектов введут в эксплуатацию в Крыму до конца текущего года по государственной программе социально-экономического развития. Основной акцент строители сделали на социальной инфраструктуре. В Симферополе, Черноморском и Джанкойском районах планируют сдать 4 детских сада на 550 мест, а в микрорайоне Луговое завершат школу на 350 учеников. Также в республике достроят 2 многоквартирных дома. Крымский центр детского театрального искусства, а Феодосия отреставрирует дачу Стамболи и особняк Мазировой. Кроме того, рабочие проложат новые газопроводы, сети водоснабжения и 57 километров современных дорог. Масштабные работы по озеленению общественных пространств продолжаются в Керчи. В ближайшее время около 500 саженцев белого и красного катарантуса высадят в сквере возле морского вокзала. Аналогичные яркие клумбы уже радуют глаз местных жителей на горе Митридат и около инсталляции «Керчь. Город-герой». В планах коммунальщиков также украсить цветами Комсомольский парк, улицу Ленина и территорию в районе управления океанического рыболовства. Севастопольские спортсмены достойно выступили на первенстве России по скалолазанию в Тюмени. Масштабные соревнования собрали около 700 участников в 4 возрастных категориях. Воспитанники Севастопольской спортивной школы Ингвар Рус и Матвей Зайцев показали высокие результаты в дисциплинах лазания на трудности и болдеринг, уверенно обойдя многих соперников. Ингвар занял 7 место в обоих турнирах, а Матвей вошел в десятку лучших на всероссийских стартах. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидаются осадки. В Симферополе воздух прогреется до 20 градусов, в Бахчисарае плюс 21. В Ялте и Алуште термометры покажут 17 градусов. В Евпатории и Феодосии ожидается плюс 18. В Керчи 20 градусов тепла, в Севастополе по прогнозу плюс 19. Придется вспомнить про зонтики и плащи. Привет отправляем в село Полтавка Красногвардейского района. Завтра у вас небольшой дождь, на термометрах плюс 19. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа —

0: Адыгская национальная гармонь. Место ее происхождения – город Вятка. Имя мастера – Федор Столбов. Каким образом в конце 19 века его гармонь попала к адыгам, история умалчивает. Но очень она полюбилась местным музыкантам. И поехали они в Вятку к мастеру просить сделать инструмент под них. Хотелось, чтобы гармоника была полегче, ведь адыгские музыканты играют по 3-4 часа подряд. Играют стоя, разве в этих условиях выдержишь тяжелый инструмент? И если на тальянках было 12 клавиш, то музыкантам хотелось иметь все 16. В этом случае мелодия звучала полнее и ярче. Регистры адыгам были не нужны, но регистровые кнопочки нравились. Они украшали инструмент. Так зародился тип адыгской национальной гармоники, которую в народе стали называть пшене. Дело Федора продолжали его сыновья. Инструменты посылались и по почте, и с посыльными. Но чаще адыги приезжали в Вятку. Расстояние не страшило, ради пшене хоть на край света. Сейчас играть на гармонии обучают в музыкальных школах и училищах. Но еще несколько десятилетий назад пшене осваивали самостоятельно. Перенимали опыт у старших, воспроизводили мелодии, заучивая на слух. Сегодня без этого инструмента невозможно представить праздники в Адыгее. Пшене — это радость и веселье, танцы и свадьбы. Это душа адыгского народа.
1: По пути с Казак-ФМ.

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Для соседа.
5: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько новых объектов построят в Крыму, что высадят на улицах в Керчи и как севастопольские скалолазы покорили Тюмень. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 30 новых объектов введут в эксплуатацию в Крыму до конца текущего года по государственной программе социально-экономического развития. Основной акцент строителей сделали на социальной инфраструктуре. В Симферополе, Черноморском и Джанкойском районах планируют сдать 4 детских сада на 550 места, в микрорайоне Луговое завершат школу на 350 учеников. Также в республике достроят 2 многоквартирных дома. Крымский центр детского театрального искусства, а Феодосия отреставрирует дачу Стамболи и особняк Мазировой. Кроме того, рабочие проложат новые газопроводы, сети водоснабжения и 57 километров современных дорог. Масштабные работы по озеленению общественных пространств продолжаются в Керчи. В ближайшее время около 500 саженцев белого и красного катарантуса высадят в сквере возле морского вокзала. Аналогичные яркие клумбы уже радуют глаз местных жителей на горе Митридат и около инсталляции «Керчь. Город-герой». В планах коммунальщиков также украсить цветами Комсомольский парк, улицу Ленина и территорию в районе управления океанического рыболовства. Севастопольские спортсмены достойно выступили на первенстве России по скалолазанию в Тюмени. Масштабные соревнования собрали около 700 участников в 4 возрастных категориях. Воспитанники Севастопольской спортивной школы Ингвар Рус и Матвей Зайцев показали высокие результаты в дисциплинах лазания на трудности и болдеринг, уверенно обойдя многих соперников. Ингвар занял 7 место в обоих турнирах, а Матвей вошел в десятку лучших на всероссийских стартах. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидаются осадки. В Симферополе воздух прогреется до 20 градусов, в Бахчисарае плюс 21. В Ялте и Алуште термометры покажут 17 градусов. В Евпатории и Феодосии ожидается плюс 18. В Керчи 20 градусов тепла. В Севастополе по прогнозу плюс 19. Придется вспомнить про зонтики и плащи. Привет отправляем в село Полтавка Красногвардейского района. Завтра у вас небольшой дождь, на термометрах плюс 19. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак ФМ.
0: Эх, брат!

0: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки.

0: скидку. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

0: Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Вот и программа «Варенички» распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую, хорошего вечера в нашей компании. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен Макс. Для ваших сообщений пишите, если удобно, если хотите заказать песню, еще и дозванивайтесь. Ну и, конечно же, напомню, что сегодня мы медицинских сестричек поздравляем. Международный день медицинской сестры у нас на календаре. И днем было много поздравлений. Я вижу, что вечером продолжают лететь приятные слова в вашу честь, дорогие медсестры. Поэтому от души вас приветствуем в начале нашей программы. Ну и вы, друзья, присоединяйтесь, поздравляйте медицинских сестер. Ну и, конечно, не забывайте про те поводы, которые в ваших семьях и в ваших коллективах. Первый звонок уже раздался из Нововладимировской. Любовь Александровна, приветствую вас. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Алексей, любимая программа, уважаемые ведущие. Сегодня 12 мая в станице Ловлинской отмечает юбилей 85 лет Коптева Зинаида Васильевна. Уважаемая, любимая, родная, примите от всех нас, родных и близких, поздравления от всей души. Прекрасных от ваших детей, сына Владимира, дочь Светлана Борисовна, внуков и правнуков. Желаем нашей мамочке здоровья, мирного неба и много лет жизни, чтобы радовало нас, что ты у нас есть. Присоединяется моя семья с поздравлением. И об этой женщине говорить много-много-много. Это золотой человек. Все мои дети, внуки присоединяются к поздравлению. И желаем ей счастья, здоровья. Низкий поклон вам, Зинаида Васильевна. Мы вас уважаем, обнимаем, целуем, любим. Ваша Любушка.
0: Ой, как хочется подхватить и тоже присоединиться к таким добрым словам. Зинаида Васильевна, приветствуем вас от всей команды радиостанции «Казак-ФМ». Доброго здоровья, долголетия, хорошего настроения на любимой волне. Ну а в качестве музыкального привета коллектив «Ярмарка». Спасибо, мама, для вас.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Ну и наших дорогих медсестричек хочется поприветствовать. Добрый вечер. Русина Любовь Александровна передает поздравления медсестрам Владимировской участковой больницы. С праздником, наши милые медсестры. Спасибо за сердечную доброту, любовь к своему делу. Крепкого здоровья вам, приятных пациентов, добродушных коллег, щедрого начальства. Пусть будет больше времени для себя, семьи и отдыха. Поздравляем всем медсестричкам. Большой привет, с праздником. Здравствуйте, Казак ФМ. А я поздравляю свою сестру. Она медицинская сестра. Это Кобзарь Верочка. С праздником тебя от сестры Екатерины. Это сообщение. Поздравляем, Вера, с вашим днем. С днем рождения, с двумя семерками. Поздравляю отважного, трудолюбивого пчеловода-любителя Иванова Виктора Николаевича из поселка Плодородный. В этот прекрасный весенний денек нужно отметить, что возраст не помеха празднику и для радости. С каждым днем и годом жизнь продолжается. Пусть ваша жизнь будет спокойным озером, с легкой рябью доброты и берегами счастья. Желаю не поддаваться годам, быть жизнерадостным, радоваться каждому новому дню, крепкого вам здоровья, счастья, наслаждаться каждым днем, ни о чем не жалеть и все проблемы словно пыль смахнуть рукой. Побольше сил, отличного настроения, долгих лет и ангела-хранителя. От Ломбарской Татьяны Ивановны это сообщение прилетело. Поздравляем всем именинникам. Большой теплый привет от радиостанции Казак ФМ 8-928-401-2020. Либо набирайте, дозванивайтесь, либо пишите, отправляйте ваше сообщение. Потому что к этим цифрам подключен наш Макс. Ну и напомню про электронную почту. вареник@казак.фм. Вижу, и сюда сообщения летят. Удобно? Пишите. Ну и, конечно же, наш сайт казак.фм. С его помощью также можно отправить свое сообщение. Главное, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления.

0: на Казак-ФМ.
1: Да, друзья, это вечерняя программа по заявкам. Мы продолжаем. И есть у меня вот какие именинницы замечательные. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер, Казак-ФМ. Сегодня мы поздравляем Некрасову Ольгу Петровну из Абинска с золотым юбилеем. Это поздравление от мужа Ивана, от сына Игоря. Поздравляем, наша родная. В этот день хочется пожелать самого главного, чтобы здоровье всегда шло рядом, как верный друг, чтобы близкие люди дарили поддержку и нежность без повода, чтобы каждый день приносил хотя бы одну маленькую, но настоящую радость. Пусть удача улыбается чаще, дела спорятся, а в душе остается место для мечтаний и планов на будущее. Желаем легкости, тепла, хороших людей вокруг и ощущения, что жизнь еще полна чудес. Мы тебя очень-очень любим. Ольга Петровна, приветствуем вас и поздравляем от радиостанции Казак-ФМ. Здравствуйте! Наше поздравление летит в поселок Заря Наталье Сергеевне Молчановой, 74-летием. Поздравляем в этот прекрасный день. Поздравляем вас. Желаем никогда не обращать внимания на цифры в паспорте, а жить по возрасту в душе. Пусть жизнь преподносит только приятные радости и сюрпризы. Здоровье не беспокоит, а близкие и родные всегда будут рядом. Так, подписались под этим сообщением с любовью муж Николай Дмитриевич, дети, внуки, сестра Татьяна, племянники и ваши соседи, семья Кузнецовых. И, конечно же, Казак-ФМ тоже присоединяется. Наталья Сергеевна, поздравляем с вашей 74-й весной. Так, привет, Казак-ФМ. Алексей, вам замечательного вечера. Оксана, спасибо. И вам того же. Оставайтесь на нашей волне. 8-928-401-2020. Есть что сказать, набирайте, дозванивайтесь. Есть что написать, пишите, потому что к этим цифрам подключен Макс. И наша электронная почта, напомню, вареник@казак.фм. Главное, не забывайте, пожалуйста, подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы.

0: Казак-ФМ.
1: Весь коллектив медицинских сестер ЗИПов, больниц скорой медицинской помощи города Краснодара. Оксана поздравляет с профессиональным праздником. Вам, девчонки, всего самого хорошего. Здравствуйте, Казак-ФМ. Поздравляем Макарову Елену Сергеевну, медсестру краевой больницы, с праздником. И, конечно же, всех ее коллег желаем успехов в вашем нелегком труде. И знаете, что очень приятно, да, что много сообщений летит вам и в вашу честь, дорогие медицинские сестры. Добрый вечер. Сегодня Международный день медсестры. Хочу поздравить медицинских сестер своей организации, Курганинской ЦРБ. Хочется пожелать достойной зарплаты, благодарных пациентов, уважения в коллективе, здоровья, любви, мирного неба и отдельно сотрудников амбулатории станицы Новоалексеевской, Майконин Сергеевну, Ростовскую Диану Владимировну, Пыхтееву Олесю Сергеевну, Аганесян Галину Габриеловну, Айвазян Елизавету Юрьевну, Григорян Аллу Васильевну, ну и меня, Егорченко Марину Александровну. Спасибо, с любовью, конечно же. Ну, собственно, Марина Александровна и прислала это сообщение в вашем лице. Приветствую всех с вашим днем. Ну, сегодня, еще раз повторюсь, сегодня Международный день медицинской сестры. Но, несмотря на это, всегда можно и нужно сказать слова благодарности нашим дорогим медсестричкам. Давайте для вас, наши дорогие, эту песню и подарим от Казак-ФМ.

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Мошенники! На Казак-ФМ.
2: Мы продолжаем, друзья. На всякий случай еще раз напомню наши цифры. 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен Макс. Судя по активности в этом мессенджере, вам удобно. Нам хорошо от этого. Пишите, пишите, пишите. Конечно же, еще порядка 15 минут эфирного времени есть. Всех обязательно нужно поздравить. Но начну с сообщений, которые на электронную почту прилетели. Здравствуйте, Казак ФМ. В Симферополь улетает это поздравление в адрес Михайлова Бореньки. Поздравляем с твоим 25-летием. Это родители, вся родня из Крыма и Волгограда. Борис вас поздравляет. Желаем крепчайшего здоровья, основу всего прекрасного. Пусть в душе царит гармония и спокойствие, а в сердце живет неугасающий оптимизм. Пусть финансовая стабильность дает уверенность в завтрашнем дне, а в семье всегда царит мир, взаимопонимание, любовь. Пусть улыбки родных согревают тебя, а сама жизнь преподносит только приятные сюрпризы и перспективы и шансы. Так, это я уже сказал. А вот еще присоединяется ваша девушка, Ксюша, к этим поздравлениям. Борис, поздравляем с вашим 25-летием. Большой привет и от радиостанции Казак ФМ. Здравствуйте. Поздравляем нашего внука Мишу Колесникова. Мишенька, желаем тебе крепкого здоровья, верных друзей, всего самого доброго. Бабушка и дедушка подписались под сообщением. Ну, хорошо бы, если бы еще имена указали бабушки и дедушки. Ну, с Мишей-то хоть познакомились. Миш, привет вам. Поздравляем. Добрый вечер, дорогая передача. Хотим поздравить с днем рождения нашего брата Соболевского Михаила. С днем рождения. Мы все его сестры и наша мамочка. Желаем ему крепкого здоровья и всего самого доброго. Это от Елены. От всех родных в исполнении Елены сообщение прилетело для вас, дорогие именинники. Этот музыкальный привет. С днем рождения. Всего самого доброго, здоровья, счастья и успеха во всех ваших делах.

0: Казак ФМ.
1: Ну, еще порция ваших приветов и поздравлений. Давайте начнем с вот какого сообщения. Добрый вечер, дорогая радиостанция. Хочу поздравить дочь Зябкину Екатерину и ее коллег с Международным днем медицинской сестры. Пожелать хочу успешной работы, благополучия. Всего самого доброго. Прошу передать хорошую песню. Мама, Любовь Михайловна, город Армавир. Екатерина, приветствуем вас и ваших коллег от души. Поздравляем с праздником. Так, здравствуй, любимое радио, Алексей. Поздравьте Куликову Ларису Анастасовну из Майкопа. Дорогая наша, поздравляем тебя. Желаем самых ярких букетов, искренних улыбок, нежных и ласковых слов. Будь всегда такой же красивый, добрый и настоящий. Пусть в твоем доме царят достаток, гармония и тепло. Пусть семья будет любящей, друзья душевными, а жизнь замечательная. Ваша мама Нина, муж Эдик, дети Юрий и Эльдар. Также кумовья Осиповы подписались под сообщением. Сейчас поздравляем именинницу под любимые песни, которые звучат на любимом радио. Ой, приветствую вас, Лариса Анастасовна. Присоединяемся, поздравляем вас также и от коллектива нашей радиостанции. Пусть вот всегда будет за вашим столом хорошо, душевно и, конечно же, всем сегодняшним именинникам большой привет и самые теплые поздравления от коллектива нашей радиостанции. Ну что, друзья, дописывайте, те, кто еще в процессе, пожалуйста. Есть у вас еще буквально несколько минут для того, чтобы успеть отправить свое сообщение в вечернюю программу по заявкам. 8-928-401-2020. Это наш Макс. Пишите, все зачитаю сразу после песни, которая сейчас прозвучит. Ну и вижу, что еще на электронку долетает ваше сообщение вареник@казак.фм. На всякий случай напомню. We'll be right back.

0: Маяки на Казак-ФМ.
1: Все, друзья, буду дочитывать ваше сообщение и прощаться до завтра. Завтра днем, как всегда, с 12 до 13 услышимся в дневной программе по заявкам. Так, поехали. Елена пишет: хочу передать привет девчонкам из хутора Меклета Белоглинского района, работницам среднеобразовательной школы 15, поварам и уборщицам. Пусть все у них будет замечательно. Пусть так и будет обязательно. И от нас тоже передавать большой привет. С днем рождения, Чернышова Алексей, от друзей. Лех, будь здоров, будь счастлив. Спасибо, Казак ФМ. Да, и вам тоже привет. Алексей, тезка, поздравляю вас от души. Привет любимой жене Катюше с праздником. Это у нас от Олега сообщение. Светлана пишет: искренне желаю вам крепкого здоровья, терпения, удачи в вашем благородном труде, материального благополучия и благодарных пациентов. Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем медицинской сестры. Добрый вечер. Это в адрес медицинских сестер Чугуй Светланы, Черкай Елены, Поповой Светланы. Семья супротивных поздравляет от души. Присоединяемся. И еще одно: добрый вечер, Казак ФМ. Едем из Ростова в Сочи. Как с вами классно. Привет, передайте нашей компании Ире, Кате, Сане и мне, Толику. Да, с удовольствием. Во-первых, хорошей дороги. Хорошей дороги в Сочи. Кстати, в Сочи вы также можете нас слышать. 106 FM. На этой частоте Казак FM вещает в Олимпийской столице. Все, друзья, меня зовут Алексей Орлов. Хорошего настроения, приятного вечера в нашей компании. Оставайтесь на волне Казак FM. Чем бы вы ни занимались, пусть этот вечер будет для вас приятным. Пока.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько новых объектов построят в Крыму, что высадят на улицах в Керчи и как севастопольские скалолазы покорили Тюмень. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 30 новых объектов введут в эксплуатацию в Крыму до конца текущего года по государственной программе социально-экономического развития. Основной акцент строителей сделали на социальной инфраструктуре. В Симферополе, Черноморском и Джанкойском районах планируют сдать 4 детских сада на 550 места, в микрорайоне Луговое завершат школу на 350 учеников. Также в республике достроят 2 многоквартирных дома. Крымский центр детского театрального искусства, а Феодосия отреставрирует дачу Стамболи и особняк Мазировой. Кроме того, рабочие проложат новые газопроводы, сети водоснабжения и 57 километров современных дорог. Масштабные работы по озеленению общественных пространств продолжаются в Керчи. В ближайшее время около 500 саженцев белого и красного катарантуса высадят в сквере возле морского вокзала. Аналогичные яркие клумбы уже радуют глаз местных жителей на горе Митридат и около инсталляции «Керчь. Город-герой». В планах коммунальщиков также украсить цветами Комсомольский парк, улицу Ленина и территорию в районе управления океанического рыболовства. Севастопольские спортсмены достойно выступили на первенстве России по скалолазанию в Тюмени. Масштабные соревнования собрали около 700 участников в 4 возрастных категориях. Воспитанники Севастопольской спортивной школы Ингвар Рус и Матвей Зайцев показали высокие результаты в дисциплинах лазания на трудности и болдеринг, уверенно обойдя многих соперников. Ингвар занял 7 место в обоих турнирах, а Матвей вошел в десятку лучших на всероссийских стартах. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидаются осадки. В Симферополе воздух прогреется до 20 градусов, в Бахчисарае плюс 21. В Ялте и Алуште термометры покажут 17 градусов. В Евпатории и Феодосии ожидается плюс 18. В Керчи 20 градусов тепла, в Севастополе по прогнозу плюс 19. Придется вспомнить про зонтики и плащи. Привет отправляем в село Полтавка Красногвардейского района. Завтра у вас небольшой дождь, на термометрах плюс 19. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ». We'll be right back.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Казак-ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
2: Сергей Левин. Как у зубра зуб заболел. В пойме неспокойной реки Белой, что несла бурные воды мимо полей, лесов и даже скал, жил горный зубр Чернобород. Выглядел он грозно. Большой, суровый, косматый, с темной густой бородой, как у морского пирата. Но на самом деле Чернобород никого и никогда в жизни не обидел. Добрым был, потому что... Заболел однажды у зубра зуб. Ноет и ноет сутки напролет. Сил нет терпеть. Чернобород уже и травку целебную жевал, и водой из ручья пасть полоскал, и челюсть холодному валуну прикладывал. Ничего не помогает. Ночью зубр не спит. Днем туда-сюда бродит. Исхудал весь, измучился. Заметил страдания звериные мудрый филин Аксакал. Пожалел несчастного.
3: «Зачем же вы, милейший Чернобород, так себе изводите? Не терпите. Обратитесь лучше к специалисту». «Ой, нет, нет, ни за что!»
2: Побледнел зубр и от страха так зубы стиснул, что весь перекосился.
3: «Боюсь я этих, как его, лекарей. Может, боль сама как-нибудь пройдет. Кого вы обманываете?»
2: Вздохнул филин.
3: «Себя же! Вам к дятлу нужно. Он в зубных делах у нас самый лучший мастер. Нет, уважаемый Аксакал, даже не уговаривайте. Ни за что не пойду!»
2: Воскликнул зубр и испуганно ускакал в самую глухую лесную чащу. 3 дня и 3 ночи бродил он по зарослям и буреломам, пытался от тревожных мыслей отвлечься. Да только боль все сильнее становилась. Стало зубру казаться, что уже не один зуб у него болит, а все сразу. Не есть, не пить не может бедняга, так ему плохо. Лег среди кустов и не двигается. К счастью, нашел его в этих мрачных дебрях сердобольный Аксакал. Да не один отыскал. Пригласил с собой дятла, известного местного стоматолога. Тот сам белый в черную крапинку, а макушка красная, будто шапочка. Очень серьезная птаха. Присел дятел рядом с зубром, который от боли был готов уже на сосну лезть.
4: «Так-так-так, а что же вы себя так запустили? Сразу надо было обращаться и не тянуть. Сами себе хуже сделали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!»
2: Покачала головой птица.
3: «Больно мне, больно!»
2: Простонал зубр.
3: «Любезный дятел, помогите мне, пожалуйста!»
4: «А вы сначала скажите...
2: Склонился тот к больному. Пересилил страх зубр, открыл пасть, а дятел внутрь заглянул, щелк, ударил метко клювом, и больной зуб мигом выскочил. Чернобород даже почувствовать ничего не успел, а дятел ему и говорит:
4: «Все!
3: Как все?
4: Легко, уважаемый зубр, и просто. Решил я проблему вашу. Можете обедать отправляться и жизнью наслаждаться. А я, с вашего позволения, дальше полечу. Меня бобры ждут. У них сынишка резец сломал. Выручать надо».
2: Дятел, попрощавшись, поспешил на помощь. С той поры зубр зубы лечить не боится. Чуть что заболит, сразу к дятлу торопится, чтобы болезнь не запускать. А иногда просто так показывается, для профилактики. Так оно спокойнее. Вот и сказки конец. А теперь всем малышам пора ложиться спать. Доброй ночи!

0: женщина у психотерапевта.
1: «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес».
0: Психотерапевт:
1: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
2: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, кум, здорово, привет. Слухай, ты, говорят, фирму новую открыл. Может, это, меня на работу возьмешь? Ну, кум же все-таки, да?
2: Ну что, нет проблем, могу и взять. Значит, с тебя необходимо резюме, знание иностранного языка и владение компьютером.
1: Знаешь, кум, вот за что я тебя уважаю. Вот ты как никто умеешь посылать. Вот послал, так послал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: чудо.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
2: Она простит тебя за все
3: и будет ждать звонка ночами.
4: И если на душе темно,

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня победу.

0: музыка, когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
2: Ушел моряк, осталась песня, та, что

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Хорошо-то как!